0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса плюс».
1: Uh-huh.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Visa Plus. 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. В 2027 году «Шкода» начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. В Даугавпилсе и окрестностях в эти дни проходят военные учения. На центральном пляже озера Стропы в эту субботу пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Далее подробнее об этих новостях. В целях снижения загрязнения окружающей среды в Латвии планируется ввести депозитную систему для электронных сигарет. Это предусматривает поправки к закону об управлении отходами, которые во вторник, 9 июня, в комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике были поддержаны в окончательном чтении. Кабинету министров предстоит определить порядок обеспечения работы депозитной системы, охват пунктов приема, объемы сбора и переработки, а также требования к учету системы и отчетности оператора. Поправки подготовило Министерство климата и энергетики. Планируется, что регулирование по внедрению депозитной системы вступит в силу 1 февраля следующего года. Для вступления поправок в силу им необходима поддержка в окончательном чтении в Сейме. Чешский производитель «Шкода Вагонка» планирует приступить к выпуску аккумуляторных поездов для Латвии весной 2027 года. В настоящее время специалисты работают над дизайном новых составов. Первые 2-3 поезда должны пройти испытания в Латвии в середине 2028 года, а запуск серийного производства намечен на весну 2029. Стоит отметить, что стоимость аккумуляторных поездов примерно на 15-20% выше по сравнению с обычными электропоездами. Однако они дают возможность организовать прямое сообщение на участках железной дороги, где электрификация отсутствует. Планируется, что новые поезда будут обслуживать прежде всего маршруты в направлении Даугавпилса и Цесиса, где создадут необходимую зарядную инфраструктуру. Если будет реализована опция дополнительной закупки, это позволит заменить большую часть дизельных поездов и расширить маршрутную сеть, включая направления на Резекне и Валмеру. На этой неделе в Даугавпилсе и его окрестностях военнослужащие национальных вооруженных сил Латвии участвуют в занятиях по парашютной подготовке для поддержания необходимых навыков в сфере обороны государства, сообщается на официальной странице 34-й пехотной бригады «Земессардзе». В светлое и темное время суток в регионе будут выполняться полеты воздушных военных судов. Жителей призывают сохранять спокойствие. В эту субботу, 13 июня, на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в 3 этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 утра до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. Сегодня в 11:10 гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» специалист по защите данных Даугавпилского самоуправления Янис Рутка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

О погоде. На сегодня пятницу, 12 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Даугавпилсе нас ждет преимущественно облачная погода. Есть вероятность дождя ближе к вечеру. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 13 градусов. Днем не превысит отметки плюс 17. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. В 2027 году «Шкода» начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. В Даугавпилсе и окрестностях в эти дни проходят военные учения. На центральном пляже озера Стропы в эту субботу пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. В 2027 году «Шкода» начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. В Даугавпилсе и окрестностях в эти дни проходят военные учения. На центральном пляже озера Стропы в эту субботу пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Далее подробнее об этих новостях. В целях снижения загрязнения окружающей среды в Латвии планируется ввести депозитную систему для электронных сигарет. Это предусматривает поправки к закону об управлении отходами, которые во вторник, 9 июня, в комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике были поддержаны в окончательном чтении. Кабинету министров предстоит определить порядок обеспечения работы депозитной системы, охват пунктов приема, объемы сбора и переработки, а также требования к учету системы и отчетности оператора. Поправки подготовило Министерство климата и энергетики. Планируется, что регулирование по внедрению депозитной системы вступит в силу 1 февраля следующего года. Для вступления поправок в силу им необходима поддержка в окончательном чтении в Сейме. Чешский производитель «Шкода Вагонка» планирует приступить к выпуску аккумуляторных поездов для Латвии весной 2027 года. В настоящее время специалисты работают над дизайном новых составов. Первые 2-3 поезда должны пройти испытания в Латвии в середине 2028 года, а запуск серийного производства намечен на весну 2029. Стоит отметить, что стоимость аккумуляторных поездов примерно на 15-20% выше по сравнению с обычными электропоездами. Однако они дают возможность организовать прямое сообщение на участках железной дороги, где электрификация отсутствует. Планируется, что новые поезда будут обслуживать прежде всего маршруты в направлении Даугавпилса и Цесиса, где создадут необходимую зарядную инфраструктуру. Если будет реализована опция дополнительной закупки, это позволит заменить большую часть дизельных поездов и расширить маршрутную сеть, включая направления на Резекне и Валмеру. На этой неделе в Даугавпилсе и его окрестностях военнослужащие национальных вооруженных сил Латвии участвуют в занятиях по парашютной подготовке для поддержания необходимых навыков в сфере обороны государства, сообщается на официальной странице 34-й пехотной бригады Земессардзе. В светлое и темное время суток в регионе будут выполняться полеты воздушных военных судов. Жителей призывают сохранять спокойствие. В эту субботу, 13 июня, на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в 3 этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 утра до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» специалист по защите данных Даугавпилского самоуправления Янис Рутка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

0: Плюс.
1: О погоде. На сегодня пятницу, 12 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Даугавпилсе нас ждет преимущественно облачная погода, есть вероятность дождя ближе к вечеру. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 13 градусов, днем не превысит отметки плюс 17. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Металлолом сталмец давай, много денег выручай. Металлолом сталмец давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом сталмец давай.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ну, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
9: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
10: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
11: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Правительство поддержало экспорт копытных животных в третьи страны через Рижский аэропорт. Государственная погранохрана проводит набор в элитное подразделение. Объявлен прием заявок на участие в Даугавпилсском международном фестивале фольклора. Инженерный арсенал расстается с редким экспонатом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
3: Работаем с частными лицами и организациями.
2: ВТЛом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
3: Телефон 255-06-255.
2: Загружай и приезжай.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство поддержало экспорт копытных животных в третьи страны через Рижский аэропорт. Государственная погранохрана проводит набор в элитное подразделение. Объявлен прием заявок на участие в Даугавпилсском международном фестивале фольклора. Инженерный арсенал расстается с редким экспонатом. Далее подробнее об этих новостях. На этой неделе, 9 июня, правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам о пунктах пересечения границы и проводимых в них проверках. Поправки предусматривают, что пункт пересечения границы в Рижском аэропорту становится местом вывоза живых копытных животных на экспорт в третьи страны. В министерстве поясняют, что изменения необходимы для расширения перечня грузов, подлежащих контролю продовольственно-ветеринарной службы на пограничном контрольном пункте аэропорта Риги, а также для обеспечения предпринимателям дополнительных возможностей экспорта. Планируется организовывать регулярные перевозки живого крупного рогатого скота из Эстонии в Казахстан и Узбекистан, используя аэропорт Риги в качестве основного пункта перегрузки и отправки грузов. В министерстве отмечают, что объем перевозок до конца года может составить несколько тысяч голов крупного рогатого скота. Государственная погранохрана приглашает граждан страны в возрасте до 35 лет принять участие в отборе на службу в подразделении специальных операций «Сигма». Кандидаты должны свободно владеть государственным языком, соответствовать требованиям Министерства внутренних дел по состоянию здоровья и психологическим качествам, а также иметь как минимум среднее образование. Наличие профессионального или высшего образования является преимуществом. Прием заявок проходит электронно. С 15 по 18 октября в Даугавпилсе будет проходить 13-й международный фестиваль фольклора. До 1 августа открыт прием заявок на участие. Темой фестиваля этого года является свадьба, и он будет посвящен свадебным обычаям и традициям празднования в латышской и других культурах. К участию в фестивале приглашаются фольклорные коллективы и этнографические ансамбли Латвии и зарубежных стран, а также знатоки традиции, свадебные хозяйки, музыканты, швеи и другие мастера, которые в разное время были вовлечены в подготовку и проведение свадебных торжеств. Подробную информацию о фестивале и анкету на участие можно найти на сайте Даугавпилсского самоуправления. В Даугавпилсском центре техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» сообщили об изменениях в экспозиции. Его покидает один из знаковых экспонатов – британский спортивный автомобиль «Jaguar XK150» 1960 года выпуска. Автомобиль находился в коллекции центра практически с момента открытия. Вместе с тем, в инженерном арсенале отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры с коллекционерами о пополнении сектора западной ретро-техники новыми экспонатами. Какие именно автомобили могут появиться в экспозиции, пока не уточняется. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рутка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Ну а информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и отличных летних выходных. С новостями в студии был Юрий Салканский.

0: Плюс.
1: О погоде. На сегодня пятницу, 12 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Даугавпилсе нас ждет преимущественно облачная погода, есть вероятность дождя ближе к вечеру. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 13 градусов, днем не превысит отметки плюс 17. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
2: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
3: Хочу

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
4: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, наш атлантский ретривер Берг.
3: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
4: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
5: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». «Гентару-мебелес.лв».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. В 2027 году «Шкода» начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. В Даугавпилсе и окрестностях в эти дни проходят военные учения. На центральном пляже озера Стропы в эту субботу пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро, в студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. В Латвии планируют ввести депозитную систему для электронных сигарет. В 2027 году «Шкода» начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии. В Даугавпилсе и окрестностях в эти дни проходят военные учения. На центральном пляже озера Стропы в эту субботу пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Далее подробнее об этих новостях. В целях снижения загрязнения окружающей среды в Латвии планируется ввести депозитную систему для электронных сигарет. Это предусматривает поправки к закону об управлении отходами, которые во вторник, 9 июня, в комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике были поддержаны в окончательном чтении. Кабинету министров предстоит определить порядок обеспечения работы депозитной системы, охват пунктов приема, объемы сбора и переработки, а также требования к учету системы и отчетности оператора. Поправки подготовило Министерство климата и энергетики. Планируется, что регулирование по внедрению депозитной системы вступит в силу 1 февраля следующего года. Для вступления поправок в силу им необходима поддержка в окончательном чтении в Сейме. Чешский производитель «Шкода Вагонка» планирует приступить к выпуску аккумуляторных поездов для Латвии весной 2027 года. В настоящее время специалисты работают над дизайном новых составов. Первые 2-3 поезда должны пройти испытания в Латвии в середине 2028 года, а запуск серийного производства намечен на весну 2029. Стоит отметить, что стоимость аккумуляторных поездов примерно на 15-20% выше по сравнению с обычными электропоездами. Однако они дают возможность организовать прямое сообщение на участках железной дороги, где электрификация отсутствует. Планируется, что новые поезда будут обслуживать прежде всего маршруты в направлении Даугавпилса и Цесиса, где создадут необходимую зарядную инфраструктуру. Если будет реализована опция дополнительной закупки, это позволит заменить большую часть дизельных поездов и расширить маршрутную сеть, включая направления на Резекне и Валмеру. На этой неделе в Даугавпилсе и его окрестностях военнослужащие национальных вооруженных сил Латвии участвуют в занятиях по парашютной подготовке для поддержания необходимых навыков в сфере обороны государства, сообщается на официальной странице 34-й пехотной бригады Земессардзе. В светлое и темное время суток в регионе будут выполняться полеты воздушных военных судов. Жителей призывают сохранять спокойствие. В эту субботу, 13 июня, на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в 3 этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 утра до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» специалист по защите данных Даугавпилского самоуправления Янис Рутка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Новостная служба радио «Алисы Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных летних выходных.

0: плюс.
1: О погоде. На сегодня пятницу, 12 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Даугавпилсе нас ждет преимущественно облачная погода, есть вероятность дождя ближе к вечеру. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 13 градусов, днем не превысит отметки плюс 17. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
4: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмет, сдавай.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
8: 29 50 40 89.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
10: Все лучше, чем кажется.
11: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле больше не нужно.

ближайшем выпуске новостей. Правительство поддержало экспорт копытных животных в третьи страны через Рижский аэропорт. Государственная погранохрана проводит набор в элитное подразделение. Объявлен прием заявок на участие в Даугавпилсском международном фестивале фольклора. Инженерный арсенал расстается с редким экспонатом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Правительство поддержало экспорт копытных животных в третьи страны через Рижский аэропорт. Государственная погранохрана проводит набор в элитное подразделение. Объявлен прием заявок на участие в Даугавпилсском международном фестивале фольклора. Инженерный арсенал расстается с редким экспонатом. Далее подробнее об этих новостях. На этой неделе, 9 июня, правительство поддержало подготовленные Министерством земледелия поправки к правилам о пунктах пересечения границы и проводимых в них проверках. Поправки предусматривают, что пункт пересечения границы в Рижском аэропорту становится местом вывоза живых копытных животных на экспорт в третьи страны. В министерстве поясняют, что изменения необходимы для расширения перечня грузов, подлежащих контролю продовольственно-ветеринарной службы на пограничном контрольном пункте аэропорта Риги, а также для обеспечения предпринимателям дополнительных возможностей экспорта. Планируется организовывать регулярные перевозки живого крупного рогатого скота из Эстонии в Казахстан и Узбекистан, используя аэропорт Риги в качестве основного пункта перегрузки и отправки грузов. В министерстве отмечают, что объем перевозок до конца года может составить несколько тысяч голов крупного рогатого скота. Государственная погранохрана приглашает граждан страны в возрасте до 35 лет принять участие в отборе на службу в подразделении специальных операций «Сигма». Кандидаты должны свободно владеть государственным языком, соответствовать требованиям Министерства внутренних дел по состоянию здоровья и психологическим качествам, а также иметь как минимум среднее образование. Наличие профессионального или высшего образования является преимуществом. Прием заявок проходит электронно. С 15 по 18 октября в Даугавпилсе будет проходить 13-й международный фестиваль фольклора. До 1 августа открыт прием заявок на участие. Темой фестиваля этого года является свадьба, и он будет посвящен свадебным обычаям и традициям празднования в латышской и других культурах. К участию в фестивале приглашаются фольклорные коллективы и этнографические ансамбли Латвии и зарубежных стран, а также знатоки традиции, свадебные хозяйки, музыканты, швеи и другие мастера, которые в разное время были вовлечены в подготовку и проведение свадебных торжеств. Подробную информацию о фестивале и анкету на участие можно найти на сайте Даугавпилсского самоуправления. В Даугавпилсском центре техники и индустриального дизайна «Инженерный арсенал» сообщили об изменениях в экспозиции. Его покидает один из знаковых экспонатов – британский спортивный автомобиль «Jaguar XK150» 1960 года выпуска. Автомобиль находился в коллекции центра практически с момента открытия. Вместе с тем, в инженерном арсенале отмечают, что в настоящее время ведутся переговоры с коллекционерами о пополнении сектора западной ретро-техники новыми экспонатами. Какие именно автомобили могут появиться в экспозиции, пока не уточняется. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисы Плюс» специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Янис Рутка. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисы Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Ну а информационная служба радиостанции «Алисы Плюс» желает всем удачного завершения рабочей недели и отличных летних выходных. С новостями в студии был Юрий Салканский.

О погоде. На сегодня пятницу, 12 июня. Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня в Даугавпилсе нас ждет преимущественно облачная погода, есть вероятность дождя ближе к вечеру. Температура воздуха в утренние часы в среднем составит плюс 13 градусов, днем не превысит отметки плюс 17. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ну, ко шогад Яņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VT-LOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
6: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
5: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
6: Tālrunis 255-06-255.
5: Krāmē un brauc!
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

уже полюби. Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Комплиментс Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Узнай вайрак Luminor LV.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Старого Форштадта потерялся котенок, возраст 5 месяцев, британец, голубого окраса. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 22 486 680. Утерян телефон Redmi Note 13. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 24 813 619. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее огонь.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пикники, поездки к озерам, на дачи и в лес – сейчас это привычная история. Но вместе с отдыхающими в природу нередко попадает и мусор. И если для человека это просто оставленная бутылка или пакет, то для животных такая находка может стать смертельной ловушкой. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Общества защиты животных. И они напоминают о том, что диким животным иногда очень нужна помощь человека. Поэтому пластиковые пакеты, веревки и упаковка могут стать ловушкой для птиц и мелких животных. Бутылки и банки нередко превращаются в смертельные капканы, из которых зверьки не могут выбраться самостоятельно. Мусор попадает в природу не только из-за недобросовестных людей. Его разносит ветер, а птицы вытаскивают упаковку из открытых контейнеров. Во время прогулок полезно убрать хотя бы несколько найденных отходов, даже если они оставлены не вами. А если вы заметили животное, попавшее в ловушку, стоит обратиться за помощью к специалистам или в службы спасения животных. Зоозащитники также подчеркивают, фраза «это не мой мусор и не моя проблема» в природе не работает. Иногда одна поднятая бутылка может спасти чью-то жизнь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и тех, кто не может попросить о помощи сам.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Длительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса мы с вами поговорим на очень важную тему. Сегодня мы обсудим то, что практически касается каждого. Это телефонное мошенничество, безопасность персональных данных, надежность информации, критическое мышление, а также влияние искусственного интеллекта на нашу повседневную жизнь. И в студии у нас сегодня специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Яринис Рудко. Яринис, здравствуйте.
3: Сергей, добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Телефон прямого эфира 654-2500. Я предлагаю нашим радиослушателям внимательно слушать то, о чем мы будем говорить. И в случае, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, милости прошу, звонить к нам в эфир 654-2500. Яринис, расскажите, что входит в ваши обязанности и почему ваша работа важна для общества?
3: Если в нескольких словах, то основная обязанность следить за тем, как самоуправление обрабатывает персональные данные жителей, работников и партнеров, и помогать, консультировать коллегам, чтобы они это делали правильно. В новых каких-то случаях подсказать, что и как можно сделать лучше, правильнее, потому что сфера весьма такая обширная, и не всегда это сразу можно понять, что хорошо, а что нехорошо. Нормативная база тоже меняется, и, соответственно, моя задача – помогать коллегам, если так вкратце.
2: Иногда людям кажется, что кибербезопасность – это тема исключительно специалистов. Почему это на самом деле относится ко всем?
3: Очень просто. Мы живем в таком времени, в такой эпохе времени, что очень много пользуемся разными киберустройствами, начиная от телефона, который уже давно не такой обыденный телефон, который был когда-то лет 30 назад, с циферблатом, и когда его использовали только для звонков. Теперь телефон – это, в принципе, небольшой компьютер, который мы носим с собой. Он имеет множество разных датчиков, собирает о нас информацию. Очень оперативно можем эту информацию обрабатывать и пересылать дальше. Это голос, это изображение, это видео, а также местонахождение, также вся наша переписка, имейлы, смс, разные чаты, скажем, WhatsApp, Telegram и другие. Это все содержит очень много персональных данных, и это связано с нашей кибербезопасностью, как наши данные могут куда-то утечь. Ведь то, что, скажем, подключено к интернету, а телефон в основном подключен к интернету, если люди пользуются социальными сетями онлайн, мессенджерами WhatsApp, Telegram, это тоже интернет. Соответственно, наш телефон 24/7 режиме находится подключен к интернету. Надо думать о безопасности не только, что я там позвонил, кому что сказал, но и все ли в порядке у нас с этими программами внутри телефона, делаем ли мы обновления, ставим ли мы какие-то защиты, в том числе и фаерволы, это, скажем, которые защищают от внешних каких-то вредителей. Это поэтому очень касается всех. Это такая эпоха просто дигитальная, цифровая.
2: Специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления Яринис Рудко в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по ходу беседы. Мы же про телефонных мошенников, если можно. Тема, о которой мы слышим все чаще и чаще. Как обычно такие случаи происходят? То есть что в руках оказывается у мошенников, что они могут лишить людей денег?
3: Во-первых, в руках мошенников, наверное, оказываются телефонные номера каким-то образом. Конечно, можно предположить, что номера они могут и где-то сгенерировать каким-то образом. То есть
2: случайный набор цифр.
3: Но тех людей, которые более-менее участвуют в публичной жизни, то есть работники разных учреждений, коммерсанты, самоуправления, государственные структуры, их телефоны зачастую бывают опубликованы на домашних сайтах, то есть их найти не составляет труда. технологии помогают очень быстро и легко собрать, даже без участия человека, сразу телефоны, допустим, с целого сегмента. Со всей Латвии можно собрать, там, может быть, за полчаса все телефоны, которые публично доступны. Ну и, конечно, существует черный рынок, где разные номера и базы данных покупаются и продаются. Соответственно, первое дело, они добывают номера, потом вступают в игру профессионалы-психологи, которые составляют скрипты для тех людей, которые звонят. То есть они придумывают разные роли. Пожарник, там, скажем, служитель банка, какой-нибудь работник там, самоуправления, государственной структуры. И, соответственно, под эти роли пишут сценарии разговора. Сценарии основываются на страхах и боязнях человеческой психики. То есть страх что-то потерять, страх за безопасность какую-то, за угрозу какую-то, которая появилась, и желание это как-то решить. Ну, обычные что? Пугают, что на банковском счету происходят какие-то действия. Кто-то сделал платеж большой, нестандартный, кто-то там деньги уводит, сразу пугают этим. Либо, скажем, родственник попал в какую-то беду, срочно нужны деньги, там авария, надо деньги срочно передать. Ну, то есть такие пугалки. Это действует в основном на два таких, можно сказать, которые, ну, проще всего распознать. Это страх, пугание, то есть человек каким-то плохими обстоятельствами, что-то потерять, что-то не успеть, где-то опоздать, и срочность. То есть вот надо именно сейчас, надо быстро, давайте действуем быстро, потому что времени нету. Это два таких лейтмотива, которые надо сразу контролировать, чтобы не попасться в эти сети. Если вас торопят, пугают чем-то, одумайтесь. Ну, конечно, уже очень много сказано о том, что государственные структуры, учреждения обычно не звонят, банки не звонят клиентам по телефону, чтобы там решать такие вопросы. Самоуправление, конечно, в некоторых случаях, ну, скажем, социальная служба, сиротский суд, когда работает с клиентами, они выходят на контакт с клиентами, то есть этого не избежать. Но там уже как-то немножко другие обстоятельства, и, возможно, клиент уже знает того, кто звонит. Но если человеку звонит незнакомое лицо и представляется как представитель, там, работник банка, полиции, ну, не факт, что это он. То есть надо включать здравый смысл. Ну, можно положить трубку, в конце концов, и перезвонить в банк, в полицию, сказать, мне звонили с такого-то номера. Это ваши работники звонят по такому вопросу? Это, по крайней мере, если даже звонил реальный служащий из государственной институции какой-то, да, то это, ну, ничего плохого не станет. Ни с институцией, ни с человеком, которому звонят. Просто переубедитесь лишний раз, что, окей, если это был действительно служащий, который звонил по делу, ну, тогда разговор состоится, и все уладится. А если это был мошенник, то вы просто отсечете.
4: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей делиться информацией вот о кибербезопасности. Если, может быть, у вас был какой-то опыт, тоже будет очень правильно, если мы поделимся и поможем другим нашим радиослушателям не попасть в подобную ситуацию. Что особенно важно людям понимать о своих персональных данных? Вот мы уже говорили, телефон, номер телефона и имя, это уже является персональным? Что вообще будет являться конечными персональными данными?
3: Персональными данными можно считать любую информацию, которая помогает идентифицировать живого человека. Умерший человек – это уже не персональные данные, то есть там можно имя, фамилию разглашать, это не секрет и не персональные данные. Но касательно живого человека, любые данные – это не только, как вы сказали, имя там, и телефонный номер. Это такие более, ну, более известные – это имя, фамилия, персональный код, адреса, телефонные номера, имейлы, банковские счета. Но кроме этого могут быть также разные сведения, даже прямо не идентифицирующие, но по которым косвенно можно определить. Но если, скажем, в Латвии сказать «маэстро», да, то, как бы, наверное, большинство...
4: Позвонят Паулсу.
3: Ну, будут иметь в виду, что это Раймонд Паулс, да. Поэтому, ну, это как бы не имя и не фамилия, но это вот, то есть, параметр, который определяет, о ком мы говорим. Также в любых других ситуациях. И это контекстно. То есть в одной ситуации определенная информация может служить персональными данными, в другой она и не является. Поэтому это такая не очень простая сфера. и необходимы специалисты по защите данных, которые помогают работникам разобраться в этом.
4: Но вот и все говорят, защита персональных данных, но в то же время в новостях появляется информация, что те или иные персональные данные утекли, продали. Как это вообще можно защитить от человеческого фактора? То есть в вашем ведении есть персональные данные, которые вам приходится защищать? Других людей, я имею в виду.
3: Да, я думаю, мы как самоуправление защищаем персональные данные, во-первых, своих работников, потому что это первые, которые к нам приходят, начиная с претендентов, потом, когда оформляются трудовые договора, рабочие отношения начинаются, и до ситуации, когда они прекращаются, это персональные данные, мы их обрабатываем в соответствии с требованиями норм и правил. Это наши клиенты, которым мы предоставляем какие-то услуги. Это, во-первых, жители города Даугавпилс. Это также бывают клиенты, которые, может быть, находятся где-то вне нашей административной территории. Ну и наши партнеры также, с которыми мы заключаем договора, которых, услугами которых мы пользуемся. То есть там участвуют в разных ситуациях, бывает разный объем персональных данных. Ну, как минимум, это имя, фамилия, контактные данные, ну и далее там.
4: Но какие-то законы вообще помогают защитить человека? То есть мы передали свои персональные данные в самоуправление. Самоуправление о нас много знает. И имя, и фамилию, и персональный код, и родственников, и где мы проживаем. Кто-то обеспечивает эту безопасность? Закон требует чего-то от самоуправления, чтобы мы были защищены, чтобы наши данные никуда не утекли? И хватает ли самоуправлению ресурсов, чтобы все это администрировать?
3: Но закон сам по себе, он предписывает, как это надо обрабатывать, как надо защищать, какие меры надо предпринимать, что нужно делать для того, чтобы обеспечить безопасность. Но, естественно, сам закон не защитит, это не щит и меч. Самоуправление тем, что старается и пытается всеми доступными средствами обеспечить то, что требует закон, выполнить те требования и обеспечивает эту защиту. Ну, если технически, если, скажем, можно разделить на несколько таких этапов, это организационные мероприятия разные, то есть обучение сотрудников, разъяснение, что и как нужно обрабатывать, как относиться к персональным данным, что можно делать, что нельзя делать. Технически это, чтобы наши устройства и оборудование, которое мы используем, компьютеры, сети, соединение с партнерами, сервера, чтобы они были безопасны, чтобы они были защищены, чтобы использовались там обновления, защитные какие-то программы специально устанавливались, которые это позволяют обеспечить. Но, как вы упомянули правильно, есть человеческий фактор. Ну, 100% никогда нельзя исключить риски утраты данных, утечки данных. И это, ну, риски мы также рассматриваем разные. Ну, допустим, утечка данных может произойти по любой причине. Скажем, если в серверном помещении проходит водопровод, и он, ну, по каким-то причинам устарел и повредился, и начинает вода вытекать, сервер можно повредить, и данные могут исчезнуть. Это тоже будет утечка. Ну, не утечка, но это будет инцидент, когда данные исчезли. Мы не можем их восстановить, если у нас нет бэкапов, допустим. Да? Такой примитивный вопрос. Данные могут исчезнуть или утечь при передаче по каким-то каналам. Если каналы не обеспечены шифрованием, то какой-нибудь злоумышленник может подслушать этот канал, перехватить данные таким образом. Данные могут утечь из серверов. Ну, серверы могут находиться даже в дата-центрах. Даже туда могут проникнуть злоумышленники. То есть там очень разные многие варианты. Ну, о всех мы должны думать, взвешивать риски, пытаться увидеть какие-то риски, которые могут быть в каких-то ситуациях, взвешивать, насколько они реальны, и пытаться предотвратить какие-то, предпринять какие-то меры по предотвращению утечки.
4: Давайте послушаем нашего радиослушателя. Достаточно давно он ожидает на связь. День добрый, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Добрый.
5: У меня такие несколько, вот будем говорить, ситуаций было. Первая ситуация, когда мне позвонили, типа детским голосом, что «мама, помоги, я в больнице, мне нужны деньги». Но у них логика не сработала, потому что мне, вот прямо 2 минуты назад я разговаривала с дочкой, которая ехала в трамвае домой. То есть, как бы, я только единственное, будем говорить так, сказала, я говорю, а ты в какой больнице и что ты там вообще делаешь? Mm-hmm. Вот, на что кинули трубку. Ну, я не знала, куда обратиться в этой ситуации. Вот, это одно, что, ну, голос похожий на, именно на, мой, ну, на голос моего ребенка.
4: Да, вот. Вторая ситуация. Так,
5: вот. Вторая ситуация. Недавно звонок по телефону в Теле 2. Оператор спрашивает, почему у вас не оплачены счета по Теле 2. Я говорю, такого не может быть, у меня все по электронке оплачено. Нет. Я говорю, что вы мне это рассказываете, если все оплачено? Как вы со мной грубо разговариваете? Скажите мне свои данные, я перепроверю.
4: А какие именно, данные? Какие именно данные у вас спросили?
5: Национальный код, вот фамилия, имя.
4: Ага, то есть человек позвонил и спрашивает.
5: Вы же звоните мне, значит, вы знаете мои данные. Я говорю, ну вот откуда у них вот такие вот? Я пришла, я позвонила в Теле 2. Он говорит, это мошенники, таких, с такими больше не разговаривайте. Я пришла в Теле 2. Там поставил в известность. Вы знаете, просто ситуация такая, что я обеспокоена больше, нежели работники, которые сидят в Теле 2. Это мошенники. Можете с ними не разговаривать. То есть вот их реакции никакой на такое.
4: Спасибо за ваш опыт. Янис, давайте вот в этой теме останемся и попробуем разобраться. Значит, как действовать в этих ситуациях? Кого информировать?
3: Значит, ситуация, ну, скажем, первая, да, когда звонили якобы из Теле 2. Очень правильно женщина поступила, что отрицала, и перезвонила, и обратилась в саму Теле 2, спросила. Это самый первый такой. Если торопят, чем-то угрожают, какой-то страх нагоняют, надо прекращать любой разговор и попытаться связаться как бы с той организацией или учреждением, откуда якобы звонили, да. То есть это сразу помогает разобраться. Касательно, когда звонят как бы дети, то в наше время, когда очень много мы информации распространяем в интернете, бывают фотографии, бывают видеоклипы, распространяем, если там присутствует также наша речь, то теперь с искусственным интеллектом нет проблем подделать, сделать, скажем, фейковую, либо поддельную аудио-видеозапись и, скажем, вашим, моим голосом, любым другим голосом, который доступен, сделать любой текст, воспроизвести, это так называемый deepfake, да, когда можно любого человека, публичных людей тем более, подделать и как бы предоставить как это. А куда обращаться? Ну, если звонят мошенники по телефону, есть такая организация ЦРТЛВ, которая занимается кибербезопасностью в Латвии, это государственная структура, она находится под Министерством обороны, они именно эти вопросы контролируют. У них есть телефон в WhatsApp, я сейчас просто не вспомню, могу потом дать, это можно огласить. И люди могут просто в WhatsApp писать туда. Мне тоже, скажем, за последние полгода 2-3 раза звонили, я сразу этот номер записываю туда, сообщаю, что такого числа звонили мошенники, указываю номер. Они их блокируют, ну и дальше передают правоохранительным органам. В полицию обращаться, наверное, с каждым звонком, ну, может, бессмысленно. Это сделает нагрузку большую на государственную полицию. Они не могут каждый этот звонок просто так отслеживать. Но информировать можно, вот про мошенников можно ЦЕРТ информировать. Они будут блокировать, это сразу помешает им, ну, звонить других. Что еще можно сделать?
4: Да, на сайте cert.lv, там в разделе «Контакты» есть и номер телефона, и здесь описано, как действовать в ситуации. cert.lv.
3: Да, очень хорошо.
4: Ну, а вообще, вот как все это работает вот с этими... То есть человек, как защититься человеку? То есть вот сейчас мы обсудили ситуацию, когда, ну, условно, в каких-то социальных сетях были какие-то фрагменты семейных видео, где кто-то что-то говорил. То есть этого человека, ну, клонируют его голос и пытаются с родственниками говорить голосом вот этого человека. Нам теперь не публиковать видео в интернете?
3: От этого мы навряд ли уйдем. То есть, ну, какая-то часть видео уже опубликована, да? Поэтому, ну, те, кто решат, что они хотят публиковать, они могут себя в будущем как-то уберечь, но все равно, наверное, голос, особенно тех, кто более публично где-то участвует, голос можно найти, видео тоже можно найти, и хватит даже изображения. С изображением можно голос, видео создать. Но, наверное, надо подходить критически. То есть тут просто то, что создадут клон голоса, там, видео или изображение, от этого мы никак не не можем уберечь себя, ну, только не публикованием своей информации, но это навряд ли реально. Мы все-таки очень много где публикуем. Но можно в ситуациях, когда звонят, то есть надо включать здравый смысл, прекращать звонок и перезванивать самим своим родственникам, детям, там, внукам, родителям, бабушкам и осведомиться, что у них там стряслось. Потому что, когда мы сами звоним, тогда мы, возможно, попадаем, вот как женщина упомянула, что она знала, что дочка только что там где-то ехала в трамвае, да, соответственно, она прекратила звонок и позвонила. Вот это был очень здравый подход к решению, то есть не поддаваться на провокации, не начинать там называть имя, там, фамилия свое. Если звонят, спрашивают, как у вас там имя, фамилия, тогда надо спросить, а кому вы звоните, собственно говоря? Почему вы мне звоните? Ну, вы не знаете, тогда назовите мое имя, фамилия, я подумаю, подтвердить или нет, я это или нет. Если хотите узнать мой персональный код, если вы из банка звоните, назовите мой персональный код, вы же знаете, если вы клиенту звоните, а я...
4: Ну, в этом случае оператор говорит, мне недоступна эта информация, ну, тогда... так как мы защищаем тоже персональные данные.
3: Мы тоже защищаем. Не надо давать никакие персональные данные. Ни имя, ни фамилия, ни персональный код, ни банковский, ни номер банковского счета, ни карточки, ни, тем более на карточке на обратной стороне есть контрольная цифра, да, которая говорит, там вот посмотрите, там 4 эти символы назовите. То есть это ни в коем случае нельзя называть никому. Незачем просто. Банки никогда этого не спрашивают, во-первых, да, а другим людям даже на улице это не надо не давать, не называть.
4: Есть еще один телефонный звонок. Добрый день.
6: Бюро находок, конечно,
4: плюс. Алло.
6: Алло.
4: Да, слушаем вас.
6: Это бюро находок.
4: В бюро находок 654-22-322. Обратитесь, 22-322. 654-2530, номер телефона прямого эфира. Янис Рудко в нашей студии, специалист по защите данных Даугавпилсского самоуправления. И если у наших радиослушателей есть вопросы, какие-то предложения, может быть, хотите поделиться своей ситуацией. Что касается вот этой ситуации, когда ребенок звонит типа из больницы, то они в конечном итоге этого действия пытаются получить физические деньги. Они не собирают там персональные данные. Ну, я смотрел много программ на эту тему, да, как это все происходит. То есть как-то потом здесь, в Даугавпилсе, появляются люди, которые физически приезжают за деньгами, ну, скажем, к жертве. Как это вообще возможно?
3: Ну, это обычная услуга. Это нанимают курьеров. Курьер, возможно, даже не знает. Ну, возможно, догадывается, но может и не знать, что он делает, чем он занимается. Да? То есть это можно в СС в какой-то рекламе сделать объявление, что нужен курьер временный, там, скажем. Ну, люди сейчас ищут работу. Почему не соглашаться? Если это легальный курьер, который занимается доставкой товара, там, каких-то других там, документаций, может быть, документов, писем, то это как бы легально вполне. И, соответственно, если человеку говорят, ты будешь у нас работать курьером, просто тебе надо ездить с клиентом, забирать то, что он там тебе дает, и привозить из точки А в точку Б, то как бы курьер, наверное, ну, не всегда тут виновен в этой ситуации, я бы сказал. Курьер просто что-то выполняет. Конечно, если он понимает, чем он занимается, что это как бы какая сфера, в какой он занимается курьерством, то, ну, конечно, это уже на совести его остается. Но он как бы, это просто денежный перевозчик. Ну, даже не денежный, это может быть пакет. Могут сказать, заверните там в пакет, положите в коробку. То есть он может не видеть, что там внутри. Как бы курьер, по-моему, не главная причина. Причина тех, кто желает нажиться, скажем, на наивности сограждан. Вот это причина. И причина в том, что они очень подкованно используют психологию людей и слабости, и незнания. Ну, то есть эта ответственность немного также лежит на тех родственников, друзей, соседей, которые ну, наверное, можно сказать, что это касается больше пожилых людей. И, соответственно, надо их информировать об этом, говорить, что и как действовать в таких ситуациях, и чтобы не ну, попадали на такие уловки мошенников.
4: А опасно ли самим пытаться заманить мошенников в ловушку вот в этой конкретной ситуации?
3: Ну, я сказал бы, что этим должны заниматься правоохранительные органы. Во-первых, это, наверное, будет незаконно, но что мы можем сделать, заманив его в ловушку? Мы не можем задерживать гражданское лицо, это будет незаконное задержание. Это уже
4: параллельный звонок в полицию иметь возможность?
3: Ну, можно позвонить в полицию, но это как бы... Это не всегда безопасно, то есть мы не знаем, кто стоит за этим звонящим и где он вообще находится. Это одно. Второй аспект – разговаривать, там, пытаться вывести их на чистую воду, я бы тоже не советовал, поскольку возможно, что эти разговоры записываются, и, соответственно, мы передаем мошенникам свой голос. Чем больше мы передаем, они могут на основе нашего голоса также создавать фейковые звонки. То есть нашим голосом могут позвонить другому нашему родственнику какому-то, либо знакомому сказать там «Привет, там, вот, понимаешь, у меня беда, и вот помоги». И, соответственно, очень сложно будет распознать.
4: Давайте тему мошенничества посредством звонков будем завершать. Какие ваши главные были бы рекомендации, вот что касается мошенничества в виде звонков? Чтобы вы, вот, подведя итог, можно прямо на камеру, мы потом сделаем отдельную нарезку этого.
3: Ну, первое, не поддаваться на страшилки. Второе, на какую-то срочность не поддаваться. Это два индикатора. То есть, как только начинается страшилка, там что-то страшное случилось, там либо авария с родственниками, либо там с банковского счета деньги утекают огромной скоростью, либо там что-то не в порядке с платежами, включаем осторожность. То есть, так ли это на самом деле? Второе, если нас торопят, говорят, вот это надо решать прямо сейчас, только в сию минуту, тоже начинаем думать, что это как-то, ну, возможно, нехорошо. И не боимся прервать телефонный звонок. То есть если мы немножко в растерянности, не понимаем, растерялись, прекращаем телефонный звонок и обдумываем. И потом уже действуем. Можно позвонить...

0: группа фейков, которые приходят в смс-ках, приходят на WhatsApp, приходят в Telegram. Их очень сложно отследить. Но тоже, допустим, там же есть кто-то отправляет, который это наш какой-то знакомый, скорее всего, который отправляет. Но можем позвонить ему, сказать там: «Янис, это ты написал, что твоему ребенку нужна поддержка в конкурсе?» И убедиться, действительно ли так или нет. Если так, то ну почему бы нет, да? Но мне, допустим, присылали, были, что как бы из наших коллег кто-то присылал, там, вот мой ребенок участвует в конкурсе, поддержи. Ну, тем более, это приходят выходные, думаю, ну, бывает такое. Ну, позвонил коллеге, говорю, так ли это? Да нет, говорит, это какой-то мошенник использует и от имени моего распространяет, это не ведись. Поэтому надо здравый смысл, критическое мышление включаем, то есть сейчас... В эпоху цифровизации это очень все возможно. Можно подделать изображение, можно подделать голос, можно подделать видео. Как я говорил, только из фотографии можно сделать видео в любых разных там вариациях. И, соответственно, ну, надо думать. Это, ну, такие фейки.
1: Вот наши радиослушатели делятся еще опытом, что письма счастья приходят от ЦСДД. Кстати, очень все реалистично. Приходит письмо, что вчера вы нарушили правила дорожного движения, переходите по ссылке. Как обратить внимание жителей на то, что не стоит переходить по ссылкам, которые приходят на электронную почту?
0: Очень хороший пример вы подняли. Я лично знаю человека, который...
1: Оплатил это.
0: Который перешел и... ну. Крупную сумму потерял. Любые ссылки, которые приходят якобы от каких-то государственных учреждений, либо от банков, либо от там каких-то распространителей, ну, перевозчиков, транспортных компаний, курьерных услуг, ну, нужно проверять отдельно, зайти в компьютер либо на телефоне, зайти через официальный сайт. Если мы, допустим, ну, занимаемся там, если мы зарегистрированы на ЦСДД, заходим на ЦСДД, открываем официальный сайт, логинимся туда и проверяем, что там нам пришло. Ну, не исключено, сейчас же есть радары разные, фоторадары есть и стационарные, и передвижные, поэтому, ну, бывают ситуации, когда можно что-то нарушить, и может прийти какой-то там штраф. Ну, это не исключение, если мы едем на автомобиле, на транспортном средстве. Поэтому, чтобы проверить, никогда не открываем ссылки, которые нам приходят в имейле. Открываем официальный сайт и проверяем там. Заходим. Ну, либо звоним. Если, допустим, ну, если ЦСДД, к примеру, если мы не зарегистрированы, но нам приходит, и у нас есть транспортное средство, и мы там, ну, перемещались в данный период времени, то можно просто позвонить, сказать, вот мне пришло такое сообщение. Они уже скажут, что делать. Но напрямую открывать не надо.
1: Как действовать жителям, когда раздается звонок, и уже твои знакомые, друзья, родственники говорят о том, что ты рассылаешь спам, или от тебя приходят какие-то ссылки, тебя взломали. Как действовать человеку? Ну, например, вот WhatsApp номер взломали. Что это вообще значит «взломали»? Что получил мошенник в этом случае?
0: Ну, это не факт, что взломали именно, допустим, тот телефон, от которого якобы посылают, потому что WhatsApp – это мессенджер в интернете. Соответственно, там можно зайти по разным параметрам, поискать пользователей разных, найти имена, и можно просто какого-то использовать и под него подстроиться. То есть это можно взломать в интернете, а не в конкретном телефоне, возможно, также. Поэтому, ну, надо искать, наверное, какого-то специалиста по компьютерам, по IT, хотя бы в телефонный салон обратиться, скажем, к операторам, либо есть ремонтные салоны, зайти к мастерам, спросить, вот что-то у меня тут такое. Самим, если человек не компьютерщик, ну, наверное, сложно что-то будет сделать. Там, ну, не так просто.
1: Об искусственном интеллекте сейчас слышим очень часто. Как искусственный интеллект влияет на нашу безопасность и на информационную среду?
0: Искусственный интеллект – это очень сильный инструмент, который может как помочь в жизни решать какие-то вопросы, работу выполнять, так может и в обратную сторону. Но так же, как мы выполняем, скажем, с помощью искусственного интеллекта какие-то хорошие вещи делаем, там, обрабатываем документы, информацию, ну, можно обрабатывать и против нас. То есть это тоже инструмент, который помогает мошенникам гораздо быстрее как-то реагировать и создавать новые угрозы. И, конечно,

0: очень трудно противостоять. Основная, может быть, информационная безопасность, если об этом говорим, это могут создавать неправдоподобные какие-то истории, фейковые сообщения, там, скажем, о ситуациях, которые никогда не происходили, скажем, фотографии, которые никогда не существовали, то есть, допустим, участие людей в каком-то мероприятии, а их там вообще не было, может, такого мероприятия не было, хотя, ну, может, было, но их там не было, что там кто-то что-то сказал, выступил, огласил какую-то информацию, якобы там можно использовать, ну, для этого больше используют политиков, каких-то руководителей стран, что они там что-то сказали такое, либо другое, и на основе этого можно сделать какие-то ошибочные выводы. От этого достаточно сложно предохраниться, потому что такие фейки, созданные с искусственным интеллектом, очень трудно уже начинают, становится различить, и поэтому надо просто включать, опять же, критическое мышление и проверять в других источниках. То есть нельзя полагаться на один источник. В основном, если какие-то информации, которые касаются безопасности, их нужно проверять в официальных страничках государственных институций, тот же самый ЦРТЛВ, Министерство безопасности, там, Министерство защиты, прочее. Также сайты самоуправления. Надо посмотреть, есть какая там информация, что там написано, тогда уже можно судить, это так или не так, да. А так в целом, ну, что можно сказать, искусственный интеллект, он будет развиваться дальше, от этого мы никуда не уйдем, ну, по крайней мере, в какие-то ближайшие, наверное, периоды времени. Поэтому просто надо готовиться к этому, что угрозы могут быть больше, они могут быть более такие рафинированные, сделанные, что не различить, ну, и включаем здравый смысл, и пытаемся отличить. Если если сомневаемся, лучше сомневаться. Здравое сомнение – это такой первый шаг. Когда мы так смотрим, думаем, так, а такое может быть вообще? Ага, а что Сергей об этом думает? А что Янис об этом думает? Можем знакомых, родственников, детей там спросить, на работе с коллегами поговорить. Просто не реагировать сразу на какие-то такие, ну, какие-то кардинальные новшества там, новости, которые кажутся ошеломляющие, что там такое, так ли это. То есть подходим по-здравому к этому. Наверное, так только.
1: Янис, как вы считаете, безопасно ли делиться личной информацией с искусственным интеллектом?
0: Думаю, что да. По крайней мере, мы с коллегами, когда об этом разговариваем, я всегда говорю, что персональные данные, конфиденциальную информацию в искусственный интеллект вводить не надо. Есть, конечно, исключения. Есть так называемая корпоративная среда, когда, скажем, самоуправление либо государственные институции платят специальную абонентскую плату каким-то корпорациям искусственного интеллекта за то, чтобы среда была бы безопасной. Но нужно помнить, что в основном все сервера, которые крутят этот искусственный интеллект, они находятся вне еврозоны. Соответственно, если мы даже думаем, что это безопасно, но эта обработка происходит на тех серверах. Мы у себя в компьютере то, что вводим, она уходит туда. И то, что один раз уже ввел, ну, интернет – это такая штука вообще. Искусственный интеллект – это тоже интернет в принципе. И это такая штука, то, что один раз уже ввел, оттуда уже никогда не уберешь. Касательно наших персональных данных в искусственном интеллекте, но бывают ситуации, когда надо, скажем, разыграть какую-то ситуацию, проанализировать, что можно, какой там результат. Но можно вводить какие-то придуманные данные, вымышленные. Скажем, если я хочу написать от себя, там, допустим, что там я несу делать, но я могу написать, а что Васе делать в этой ситуации? Не обязательно своими указывать, там имя, фамилия, персональный код, банковские данные. То есть их можно анонимизировать. Во-первых, если мы работаем с документами, то, наверное, нормально было бы сказать, что документы, какие-то там договора, ну, возьмем договор типовой какой-то, скажем, там, аренды жилья. То есть мы хотим проверить его на предмет, как наши интересы соблюдены. Убираем все персональные данные из договора. и одной стороны, и второй стороны. Имя, фамилия, там, персональный код, адрес, телефон, имейл, банковские счета. И даже сумму можем убрать. Это тоже несущественно. А остальное – это юридический документ. Его мы можем запросто дать искусственному интеллекту проанализировать. И потом задать ему вопросы. Как считаешь, допустим, соблюдены ли интересы обоих сторон? Либо, там, скажем, арендодателя, арендобрателя. Соответственно, таким образом. То есть анонимизируем, не вводим данные туда.
1: Судя по нашему разговору, защита данных в ближайшие годы станет лишь более актуальной темой. Тогда и, наверное, специалисты вашего профиля, Янис, будут более востребованы. Почему вы начали работать в этой сфере?
0: Ну, интересный вопрос. Я в теме защиты данных уже более 10 лет и примерно 20 лет в сфере IT, также в компьютерной сфере. Это, наверное, выросло как бы также юридическая сфера для меня не чуждая, также юрист по образованию. Это просто я до того, как вступила в силу регула, как ее приняли в 2016 году и вступила она в 2018 году, полную силу. Я просто разглядел в этом такую интересную сферу. Она динамична, она объединяет две разные сферы жизни, юридическая и компьютерная. И это, ну, такой интерес у меня появился. Попробовал, понравилось. Вот работаю уже более 10 лет.
1: Пожелаем нашим радиослушателям что-нибудь в завершении. Может быть, какие-то, еще раз повторим, основные рекомендации по безопасности.
0: Ну что, дорогие радиослушатели, я желаю вам, как говорится, здравия смысла, здравия тела и ясности ума. Сохраняем всегда критическое мышление, не ведемся на спешку, на запугивание, и пусть у вас ваши данные всегда будут в безопасности. Удачи вам.
1: Спасибо. В студии был специалист по защите данных Даугавпилского самоуправления Янис Рутк. Программу провел Сергей Каратеев. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. До свидания. Услышимся.
0: Всего доброго.
2: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.

0: Зона поздравлений.
1: А в нашем нестабильном мире все же есть то, что остается неизменным. И эта привычность радует и даже иногда успокаивает. За весной всегда приходит лето, за четвергом наступает пятница, а ровно в полдень на радио «Алиса Плюс» начинается программа поздравлений. Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс», где бы вы ни были и чем бы сейчас ни занимались. Программа в течение 3 часов к вашим услугам для поздравлений, для добрых приветов пятничных. Кстати, сама по себе повод уже пятница. 12 июня, дата сегодняшнего дня. И, конечно же, будем слушать ваши любимые песни. Будем заполнять вместе 3 часа плейлиста. Присоединяйтесь к эфиру, звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер 2020-1016. Полетели!

0: эфире программа поздравлений.
1: Приступаем. И первое поздравление, оно пришло рано утром сообщением к нам. Здравствуйте, пишет нам Виталий. Виталий, здравствуйте. С днем рождения, Виолетту, свою супругу, сегодня Виталий поздравляет. К пожеланиям присоединяется, Виолетта, ваш сын Макс. Мы тебя очень любим, будь здоровый, счастливый. А уж мы для этого постараемся. Для тебя проснулось солнце, для тебя проснулся я. Даже птички у оконца щебечут для тебя. Для тебя гогочут гуси, для тебя шумит волна. С днем рождения, Летуся, с юбилейчиком, жена Виолетта, с юбилеем. С днем рождения, будьте счастливы, обязательно.

0: Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
3: Коллективное поздравление. Сегодня коллеги поздравляют Андрея Демьянова с юбилеем. Прекрасный возраст для мужчины. И в 50, ух ты, и в 50 ты как орел. И сомневаться нет причины, что лишь полжизни ты прошел. Желаем крепкого здоровья, пускай во всем тебе везет. Живи с надеждой и любовью, будь счастлив и иди вперед.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У меня есть важная информация, она будет важна особенно для тех, кто сегодня собирался на праздник парка Мэш Симс. Увы, организаторы сообщают о том, что из-за плохой погоды, по причине вот облачности и непредвиденности, а вдруг дождь, праздник переносится и переносится на целый месяц. Предварительно запланирован на 10 июля. Это тоже будет пятница, но через месяц. Сегодня праздник парка Мэш Симс не состоится. Он должен был начаться в 5 вечера. Не состоится по причине погодных условий. Напомню в течение программы обязательно еще раз об этом.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
4: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
3: «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки.
4: Промокод «Daugavpils».
5: Kaimiņ, ko tu jāņos?
6: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: В эфире программа поздравлений.
10: Следующая песня будет звучать сейчас для Надежды Люли. У Наденьки день рождения. Надюша, мама поздравляет вас с днем рождения. Это главное поздравление сегодняшнего дня. Поздравляю, мама Станислава пишет, поздравляю с днем рождения. Годы идут, но материнская любовь не знает возраста и становится только сильнее. Доченька, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, радости в каждом дне и тепла близких людей. Пусть в доме твоем всегда царят уют, любовь, взаимопонимание. Внимание. Спасибо тебе за твою доброту, заботу и мудрость. Пусть впереди будет еще много светлых лет, наполненных улыбками, приятными встречами и исполнением самых заветных желаний.

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Услышав сообщение о том, что переносится праздник парка Мэшциэмс, один из наших слушателей написал мне: есть плохие новости, а есть и хорошие новости. Всегда так срабатывает. О том, что сообщил мне о том, что в Висагинасе завтра будет фестиваль пельменей. Я, кстати, об этом не знала, но информацию об этом мероприятии уже нашла более подробную. Завтра в 12 часов будет фестиваль пельменей в Висагинасе. А Висагинас дружен с Даугавпилсом, и давно уже эта дружба продолжается. И мы частые гости в Висагинасе. Завтра есть отличный повод еще раз навестить висагинцев. Фестиваль, значит, пельменей. И слушатели не зря это написала, и не просто так. Команда из Даугавпилса едет. Команда энтузиастов под названием «Соседи». Соседи едут побеждать. Нужна поддержка, собственно, наша. Я рассматриваю это предложение. Главное, чтобы завтра погода не подвела. Хотя какая погода, когда фестиваль пельменей? Тут главное – компания подходящая. Я желаю вам удачи и, возможно, завтра стану зрителем этого шоу «Поедание пельменей». Увы, нет, песни у нас про пельмени. Есть только про макароны у Андрея Макаревича. Ну, пусть про макароны хотя бы, да? Хорошо? А вам победа!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Так захотелось пельменей, что хоть программу заканчивай или кому-то другому ее делегируй и срочно куда-то за пельменями. Но если есть желание пельменями наесть, то место, оно само по себе однозначно отыщется. И я даже парочку мест в Даугавпилсе знаю, где неплохо готовят пельмени. Но у меня следующее поздравление готово. Я не могу сейчас о пельменях, да, поэтому немножечко сдвину эти мечты. Инесса поздравляют сестры, все родные присоединяются к поздравлению. Инесса, желаем тебе тепла, пишут исполнение желаний, чтобы душа улыбалась, глаза горели, ну и, конечно же, здоровья и просто хорошего настроения добавляют музыкальным подарком. Выбрана песня «Звездное лето». Уже в эфире, Инесса, для вас. С днем рождения!

0: поздравлений.
1: Так, тема пельменей, вижу, вызвала в хорошем понимании цепную реакцию, пишет кто-то из слушателей. Обычное СМС пришло, нет подписи, от кого. Таня, где вы нашли информацию о фестивале пельменей? Таня, где нашла информацию? Таня вообще находит информацию, где бы она ни была. Работа такая. Все просто, на самом деле. Просто в поисковике написала фестиваль пельменей в Висагиносе. И даже несколько мне ссылок сразу есть по этому поводу. И где будет, и как будет проходить, и кто сможет участвовать. Так что фестиваль пельменей в Висагиносе. Набирайте в поисковике, и будет вам счастье.

0: новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголас Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
10: А следующие пожелания согреют сердце Тамаре Быстряковой в день рождения. Тамарочка, от Нины и Анфисы поздравления. Поздравляем от всей души замечательную женщину с днем рождения. Желаем, чтобы годы никак не отражались на состоянии души и самочувствии. Чтобы каждый день приносил тебе радость и ощущение счастья. Чтобы близкие и родные радовали частыми встречами и душевными разговорами. Чтобы в доме твоем всегда было тепло и уютно. Тамарчика, с днем рождения! Мы к этим пожеланиям искренне присоединяемся. И песня в исполнении Софии Ротару «Хуторяночка» звучит для вас подарком.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Подозреваю, что с намеком на погоду за окном пришла просьба послушать песню в исполнении Ирины Аллегровой «В городе серых облаков». Но это только сегодня серые облака над любимым городом. И, кстати, несколько минут назад, вопреки всем прогнозам, выглядывало солнце, в очередной раз напомнив нам о том, что я здесь с вами всегда.

0: эфире программа поздравлений
1: Вячеслава Петровского с важной в жизни датой. Сегодня семья поздравляет. Вижу, что есть еще одно поздравление, но начну я с поздравления от вашей супруги, Вячеслав. Жена поздравляет с круглой датой. Не страшны тебе года, ты знай. Не стареет чистая душа, ведь вокруг тебя прекрасный рай. Дети, внуки, верные друзья. Пусть порой тоскуешь по ночам о годах, так быстро пролетевших. Годы те подарены лишь нам, незаметно, быстро повзрослевшим. 70. Нет, это не предел. Это счастье, праздник, поздравление. И ты сегодня отдохни от дел и прими подарки в день рождения.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Не заметила, как начался новый час. Минуты отсчитывают начало второго. 12 июня, дата сегодняшней пятницы. Всех с завершением еще одной летней рабочей недели. Приглашаю к участию в эфире. Звоните 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. У нас открыты для ваших сообщений. Напомню, WhatsApp работает в полную силу и Viber не отстает.

0: Программа поздравлений.
1: Иногда, если хочется повода, есть желание что-то отметить, можно заглянуть в календарь. В календарь имен, например, заглянули. Сегодня Мария и Люба, а там есть красивое имя Ленора. И Ленору Вигуле поздравляют Мария и Люба, дорогую свою подругу. Пишут: «Ленечка, милая, с праздником, крепко обнимаем и много счастья тебе желаем». И музыкальную композицию Ленор для вас выбрали. Песня в исполнении Александра Малинина будет звучать сейчас. Давайте-ка я еще раз загляну в календарь имен, а там еще помимо имени Ленора еще два красивых женских — Нора и Ия — сегодня. Не забудьте поздравить.

0: А можно мне отпуск недели на две? А можно мне отпуск недели на две? И не видеть вас целое лето.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
6: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
8: Алиса Плюс.
9: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
10: Пришло сообщение следующего содержания. В нашем коллективе есть Ия, и мы стыдно, но забыли, что сегодня у нее праздник. И она скромно об этом молчит. Исправляем ситуацию. Алиса Плюс, спасибо, что напомнили. Громко и от души поздравляем нашу Иечку. Она у нас замечательный, добрый, отзывчивый человек. Ия, будь счастлива. Лето цвета. Юрий Шатунов. Иечка, для вас музыкальный подарок. А вот и праздник, да? Вы знаете, признаюсь вам честно, я тоже забываю об этом замечательном, красивом и важном празднике в жизни любого человека.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā, un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Hei, ko tu šogad Jāņos?
3: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kilograms tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.
9: В эфире программа поздравлений.
10: А еще одно поздравление сегодняшнему юбиляру Андрею Демьянову. И еще одному юбиляру, да, тоже будет, Вячеславу Петровскому. Вячеслав, не пропустите свое поздравление совсем скоро. Андрей, вас поздравляют ваши друзья Володя и Таня. Когда мужчине 50, он неизбежно расцветает. Его глаза огнем горят, он ждет, надеется, мечтает. Так пусть твой лучший юбилей тебе подарит только радость. И стаи белых лебедей к тебе удача, чтоб примчалась. Живи 100 лет и не болей, пусть все исполнятся желания. Отметь свой светлый юбилей с людьми родными и друзьями.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ждет терпеливо своего еще одного поздравления. Вячеслав Петровский. Вячеслав, с юбилеем от сыновей. Поздравления, их семьи присоединяются. С днем рождения, с юбилеем, папа. Ты дал нам путевку в жизнь, показал, как быть достойными людьми, настоящими мужчинами. Желаем тебе бодрости духа, крепкого здоровья и душевного спокойствия. Благодарим за заботу, терпение и мудрые советы. Пусть каждый Новый год твоей жизни добавляет тебе энергии, а не забирает ее. Пусть рядом всегда будут любящие люди, верные друзья и только приятные события в твоей жизни. Ты наш пример, опора нашей семьи и наша гордость.
2: Я часто шел тебе наперекор, и, может, зря потратил много лет. Бывает очень стыдно до сих пор за громкие мальчишеские «нет». Ты отвечал «зачем» и «почему», сверяя жизнь по солнечным часам, и точно знал, как много я пойму, когда услышу слово «папа» сам. На висках сединою снег, для тебя я всегда юнец. Все, что лучшее есть во мне, я взял у тебя, отец. На висках сединою снег, для тебя я всегда юнец. Все, что лучшее есть во мне, я взял у тебя, отец. Уходят годы дымом сигарет, и новый день не прибавляет сил. Но я теперь могу держать ответ за тех, кого по жизни приручил. И где-то рядом чувствую плечо, проверенное временем в боях. Ты навсегда останешься лучом, не гаснущим на солнечных часах. На висках сединою снег, для тебя я всегда юнец. Все, что лучшее есть во мне, я взял у тебя, отец. На висках сединою снег, для тебя я всегда юнец. Все, что лучшее есть во мне, я взял у тебя, отец.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Сообщение с желанием познакомиться подхватываю. Мужчина из Даугавпилса все еще терпеливо в поиске и упорно, и правильно. Ищет знакомство с женщиной. Возраст от 30 до 45. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Еще одно поздравление для Надежды Люле. Наденька, сестрички, братья, поздравляю вас с днем рождения. Нина, Наташа, Рая, Рита, Сергей, Саша, Стас. Присоединимся мы к пожеланиям ваших родных. Дорогая наша сестричка, сегодня в твой день рождения мы хотим сказать, как много ты значишь для всей нашей семьи. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости, долгих счастливых лет жизни, внимания и любви близких. Пусть исполняются мечты, а каждый новый день будет наполнен улыбками, радостью, приятными событиями. Будь счастлива, любима, окружена заботой. Мы тебя очень-очень любим. С днем рождения, Наденька, еще раз и от души.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи.

0: подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
2: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22-1-49-49-5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Пришла просьба. Просьба послушать песню для настроения, для хорошего настроения. Тут конкретика есть. Песню в исполнении Артура Пирожкова. Он же Александр Ревва, конечно же. Зацепила. В эфире уже. Хорошей пятницы вам.

0: поздравлений.
1: А еще раз напомню тем, кто сегодня вдруг настроился, уже собрался на праздник парка Мэштемс. Мероприятие отменили, и причиной тому погода. Отменили, но не на совсем. Просто немножечко перенесли. На самом деле не немножечко, а на целый месяц. Предварительно на 10 июля намечен этот яркий фестиваль, праздник парка Мэштемс. Если информация обновится,

и праздник состоится немного раньше, мы вам обязательно об этом сообщим. Ну а сегодня в 17:00 праздник парка Мэшсемс не будет перенесен на июль.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Валюкевич Инессу с наступающим юбилеем. Коллеги поздравляют с юбилеем, дорогая. Пусть этот чудесный год станет началом самого счастливого периода в твоей жизни. Легкости на душе, света в сердце, искорки в глазах. Крепкого здоровья, искренней любви, верной дружбы, материального изобилия, добавляют коллеги. Пусть жизнь дарит тебе яркие впечатления, теплые воспоминания и бесконечное вдохновение.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Выходит на финишную прямую дневная программа поздравлений. Я же вам напоминаю достаточно прозрачно, что сегодня, ну, во-первых, пятница, а во-вторых, в пятницу программа поздравлений имеет свое вечернее продолжение. В 5 часов начнет снова. Ну, а пока целый час у нас еще в запасе. От дневного эфира присоединяйтесь 654-2530 или сообщениями 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения. Елену Платоновну Корженевскую поздравляют сегодня. Елена Платоновна, у меня для вас пожелание от бывшего коллектива управления торговли. С днем рождения поздравляют. Желают бодрости духа, ясности ума, неиссякаемого оптимизма. Пусть каждое утро встречает вас солнечными лучами, а вечера дарят умиротворение и благодарность за прожитый день, счастье и светлого долголетия.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Дома курс студент. Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.
6: Привет отправляется экспресс практически почтой по волне 101.6 FM. Это самая надежная почта нашей страны, могу с уверенностью вам сказать. Семье Козловских привет музыкальный с самыми добрыми пятничными пожеланиями от Ренаты.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Если вдруг кому-то из вас тоже захочется воспользоваться услугами экспресс-почты радиостанции «Алиса Плюс», чтобы отправить привет или поздравление, вы знаете, куда обращаться. 654-25-00 для звонка и 2020-10-16 для сообщения. А я пока поздравлю Тамару Быстрякову с днем рождения. Тамарочка, да, у меня для вас еще есть несколько добрых слов от племянницы Людмилы. Поздравляет вас с днем рождения, с наилучшими пожеланиями, пишет Люда. Спешу преподнести свои поздравления с днем рождения. Желаю бодрых сил и безупречного здоровья, благополучия на долгие годы и счастья. Пусть окружают любовь и забота близких, ежедневная радость и добрые слова. Музыкальным подарком для вас, Тамарчика, начинает звучать песня «Мельница», Игорь Николаев.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизиб с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelas.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: От дорогого брата Ивана Петрова сестра Тамара поздравляет. Иван, от нас искренне, абсолютно пожелание крепкого здоровья, а от сестры музыкальный подарок.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Стал холодным наш с тобою дом, позабыл он старое тепло. Мы с тобой молились не о том, а того все лучшее прошло. Я прошу, ты дни не торопи, не старайся прошлое вернуть. Лишь прости и просто отпусти, все сожги в душе и все забудь.

0: Я прошу тебя, ради Бога, за ошибку мою прости. Отпусти меня. Отпусти.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Без лишних комментариев, по возможности исполняю ваши музыкальные просьбы. И еще одно поздравление на фоне песни в исполнении Лима пришла для Вячеслава Петровского. Вячеслав, семья Тарасовых, друзья вашей семьи поздравляют вас сегодня со значимой датой, с красивой, круглой, с юбилеем. В пожеланиях. Пожелания к дате юбилейной радости, удачи, славных дел, для больших побед и достижений 70, конечно, не предел. Вдохновение, опыт жизни, смелость, ценный сплав для будущих побед. Все осуществится, как хотелось. Счастья, оптимизма, ярких лет. Тут множество, Вячеслав, восклицательных знаков. Еще раз с красивой датой. Крепкого здоровья и с гордо поднятой головой вперед в Новый год жизни.
3: Я стал сентиментальным.

0: эфире программа поздравлений.
1: Всем, кто слушает Алиса Плюс, привет пятничный от нашей слушательницы Оли и просьба о песне. Конечно же, мы в любом случае сопроводили бы, Оленька, ваш привет песней. Дмитрий Колдун, пятница в эфире.

Фармацевтом Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценно.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
4: Еще одну музыкальную просьбу исполню, прежде чем пожелаю вам солнечных летних выходных. Артур Руденко, «Забыть нельзя» в эфире.

0: Вернуться невозможно.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А я напоминаю, в завершении дневного эфира программы, что вечернее продолжение буквально через два часа.

часа последует, и если вдруг мы что-то не успели с вами за минувшие 3 часа, будет возможность наверстать. Хорошего продолжения дня, не менее замечательного пятничного вечера, и пусть погода нам благоволит в эти выходные, чтобы все планы наши были реализованы, выполнены, чтобы у нас получилось отдохнуть полноценно и с новыми силами. Нет-нет, про новые силы и новые рабочие дни пока не будем думать, пока настраиваемся на выходные. Спасибо за компанию, за эти отлично проведенные 3 часа и до встречи в эфире. Пока, услышимся.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: Я тебе кое-что скажу.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Кажется, что смыть влажную салфетку, ватный диск или другой мелкий мусор в унитаз – самый простой способ избавиться от отходов. Но такая привычка может обернуться серьезными проблемами не только для канализации, но и для вашего кошелька. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов Latvia Zāles Punkts и Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации Латвии. Эксперты напоминают, что влажные салфетки, даже если на упаковке написано «смываемые», не растворяются в воде так же быстро, как туалетная бумага. Они застревают в трубах, наматываются на насосы и вместе с жирами образуют плотные засоры. Поэтому в унитаз разрешается отправлять только три вещи. То, для чего он предназначен – туалетную бумагу и воду. А вот влажным салфеткам, ватным дискам, средствам гигиены, волосам, окуркам и остаткам пищи в канализации не место. Отдельно специалисты советуют не выливать в раковину жир после приготовления пищи. Остывая, он застывает в трубах и становится одной из самых частых причин засоров. Также не следует смывать лекарства и бытовую химию. Такие вещества затрудняют очистку сточных вод и могут попадать в окружающую среду. Один необдуманный смыв кажется мелочью, но именно из-за таких мелочей складываются аварии, неприятные запахи, затопленные подвалы и дорогостоящий ремонт. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть сантехника работает без перебоев и неприятных сюрпризов.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя ближе к позднему вечеру. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов, а в ночные часы составит в среднем плюс 11. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: и души для дачи, навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества, а также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Ладголос Юмикис?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт юмикис.лв. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о том, как энергетическая ситуация в Латвии выглядит с точки зрения бизнеса и инвестиций. Гостем программы стал председатель правления УПБ «Намс» Каспарс Рошкаунс, бывший руководитель Латвийского агентства инвестиций и развития, который сегодня оценивает тему уже не только со стороны государства, но и со стороны предпринимательской среды. По словам Каспара Рошкаунса, для бизнеса главный вопрос в энергетике – это не просто цена на бирже Nord Pool, а итоговая стоимость киловатт-часа в счете. То есть та цена, в которую входят не только биржевые колебания, но и передача, налоги и другие составляющие. Именно поэтому для предприятий важна не только сама по себе низкая цена, сколько ее предсказуемость и стабильность. Как отметил гость программы, это особенно важно для энергоемких отраслей. Он привел пример дата-центров, для которых стоимость и надежность электроснабжения становятся одним из ключевых факторов при выборе страны и конкретной площадки для размещения. По его словам, именно поэтому энергетическая политика государства напрямую связана и с инвестиционной политикой. Инвестор смотрит не только на рынок, но и на то, насколько предсказуемы его будущие расходы. Каспар Рошкаунс подчеркнул, что в Латвии ситуация сегодня двойственная. В отдельные периоды электроэнергия бывает очень конкурентоспособной по европейским меркам, а в другие – наоборот. По его словам, в этом и заключается один из главных вызовов. Немногие производственные предприятия способны мгновенно подстроить свою работу под скачки цен, увеличить выпуск, когда энергия дешевая, и сократить, когда она резко дорожает. Для большинства реального бизнеса такая гибкость ограничена. Гость программы также высказался и о более общей перспективе. По его оценке, у Латвии есть потенциал стать энергетически более сильной страной и не только покрывать собственные потребности, но и экспортировать энергию. Однако, по его словам, если говорить о еще более амбициозном сценарии, например, о создании новой крупной индустрии на базе дешевой энергии, тогда одной только нынешней модели с возобновляемыми ресурсами может оказаться недостаточно. То есть энергетическая сила страны зависит не только от того, сколько она производит, но и от того, насколько стабильно и предсказуемо она может это делать в долгосрочной перспективе. Таким образом, как дал понять Каспарс Рошкаунс, для бизнеса энергетика – это не абстрактная зеленая тема, а вопрос конкурентоспособности, размещения инвестиций и общего экономического развития страны. Полную версию программы с участием председателя правления УПБ «Намс» Каспара Рошкаунса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».
2: Проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. gentarumebelas.lv.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 eiro. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā!

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя ближе к позднему вечеру. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов, а в ночные часы составит в среднем плюс 11. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: 17 часов и 5 минут 6-го. На календаре сегодня все еще 12 июня. За окном пасмурно. Лето, похоже, до сих пор читает какую-то инструкцию. Как же часто солнце в Даугавпилсе должно включаться, особенно в летний период. Но есть новость такая, которая гарантированно поднимает настроение каждому в любую погоду. И это то, что сегодня пятница. Дорогие друзья, доброго вечера. На волнах радио Алиса Плюс начинается 4 часа исключительно положительных эмоций. 4 часа ваших добрых слов, поздравлений, приветов, поводов, признаний, ну и, конечно же, любимых песен. Если вы готовы подарить частичку своего тепла кому-то важному с поводом или просто потому, что человек хороший, выходите с нами на связь. Сделать это возможно, как всегда, дозвонившись в прямой эфир, номер студии 654-25-00. Пишите, присылайте смс, а также сообщения принимаются в WhatsApp и Viber, номер 2020-1016, или оставляйте заявки на сайте alisaplus.lv. В общем, если вам захочется обрушить на кого-то лавину приятных слов, комплиментов, музыкальных сюрпризов, вот самое время для этого сейчас, самое подходящее. У микрофона я, Юлия Сергачева. Присоединяйтесь, классных всем выходных, и главное, пусть на душе распогодится.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Mēs AJ produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
4: Поменял и водосточную систему обновил.
3: Латгалас Юмикес?
4: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26 59 15 33. И сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
7: Но у тебя уже есть кредиты?
6: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
7: Ого!
6: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
8: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
11: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Следующее сообщение подхватываю. Молниеносно, вот и выходные, пишет Катя. Вот вы знаете, Алиса Плюс, только как-то мне не весело. Телефон молчит, никто не звонит, никто не пишет. Хочу попросить у вас песню «Смайлик» Верка Сердючка поет, кажется. Катенька, вам не кажется? А по поводу того, что вам сегодня никто не пишет и не звонит, может быть, ваши друзья... Ваши знакомые, ваши близкие, они экономят заряд на своем телефоне или сюрпризом заявятся к вам в гости. Так что я бы не расслаблялась на вашем месте, а кто его знает. Ну или просто от усталости все гаджеты перешли в режим полета. Хорошего вам настроения, песня уже звучит.

Друзья мои, вы тоже хотя бы смайлик пришлите, чтобы мы знали, что перекличку проводить бесполезно. Все на связи, все на волнах 101.6 FM. Кто-то в дороге, кто-то уже добрался до точки назначения, кто-то празднует. А если что-то обязательно празднуете, отмечаете, поздравляйте и делитесь этим в эфире. Напомню, номер прямого эфира 654-25-00, или в смс-ках мы с вами 100% связаться сможем до 9 вечера. Главное, пишите 2020-1016, номер универсальный, в мессенджерах конкретно, в WhatsApp и в Viber тоже пишите.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующее сообщение направляется, Бронислава, к вам. И смайлик на лице вашем, как минимум, появиться обязан. Добрый вечер, Юльчик. Я хотел бы передать своей любимой родной малышке Бронечке, что она для меня дороже всего на этом свете. И поставьте, пожалуйста, песню дуэта Артика и Асти «Неделимы». Спасибо, Геннадий. Геннадий, как всегда, ваша трогательная заявка молниеносно ворвалась в эфир, и, судя по всему, Бронечка, вы не просто любимая женщина, вы какой-то VIP-пассажир в сердце Геннадия, причем с пожизненным билетом без права передачи другим. Хороший

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Элеонору Завьялову с юбилеем дружная и немалых размеров семья поздравляет с праздником. Элеонора, принимайте эти пожелания. Ваша семья пишет, что вы, естественно, это само собой, не оговаривается, сердце семьи. Наша дорогая любимая мамочка и бабушка, ты человек, который объединяет поколения, ты человек, который хранит семейный очаг и делает нашу жизнь только добрее и светлее. И мы бесконечно благодарны судьбе за то, что ты у нас есть. Мы желаем тебе крепкого здоровья, долгих счастливых лет, душевного спокойствия и как можно больше поводов для улыбок. Пусть каждый день тебе дарит столько любви, сколько ты подарила нам за всю свою жизнь. И пусть эта жизнь будет долгой. Поздравляем, мы очень любим тебя. И что бы ни происходило, знай, ты самое дорогое, что есть в нашей семье. Элеонора, мы вас поздравляем, присоединяясь. Желаем вам долголетия и множества счастливых праздников и мгновений в кругу вашей семьи.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Радио «Алиса Плюс», доброго вечера, всех с пятницей поздравляем. Спасибо за возможность сказать что-то важное близким людям и как-то их подбодрить. Хотя само по себе, что сегодня пятница, мне кажется, очень даже приободряет. «Алиса Плюс», я пишу с телефона мужа Эдгару, кстати, привет, пишет Эрика. Эдгар, это так, между прочим, мы о вас не забыли. К тому же вы главный посредник сегодня в коммуникации с радио «Алиса Плюс». Так вот, Эрика пишет: поздравляю всех коллег своих с окончанием рабочей недели. Мы сегодня собрались все вместе. Вот так вот не разлучаемся ни на секундочку. Мы пережили понедельник, победили вторник, выстояли среду, достали до четверга и заслуженно добрались до пятницы. И мы хотели бы всем пожелать отличных выходных и замечательного настроения. Эрика, операция «Дожить до пятницы» успешно завершена. Многие дождались. И впереди только отдых, хороший настрой, приятные встречи, которая у вас уже случилась сегодня, та самая встреча, и заслуженные выходные. Но мы поддерживаем тех, кто продолжает трудиться. Пусть сил хватит на все.
2: Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм

хотел тянуть баржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор.

0: Я поздравляю, что вы сдали на права.
1: А-а-а, и вы об этом знаете. Конечно, кто-то на радио поздравил.
0: Я сказала.
1: Внимательная вы какая.
0: Желаю вам удачи, благополучия и всего-всего наилучшего.
1: Спасибо большое, Раиса. Вот как опыта наберусь, буду вас в Тони в баньку подвозить. Как вы смотрите на эти предложения мои?
0: Ой, это банька нам теперь приезжает домой сюда, во двор, и нас купают.
1: Ах, вот оно что. Слушайте, Раинка, для настроения вам какая-то песня сегодня нужна? Главное, скажите, какая?
0: Нужна песенка. Тонечке привет огромный. Передайте благополучие. Настроение хорошего, песенку и больше ничего.
1: И больше ничего. И больше вы не скажете, кто ее поет. То есть я сама буду искать.
0: А я не знаю, кто поет. Я ночью слыхала.
1: Хорошо, я обязательно найду. К тому же у нас очень много песен с таким названием. Но, кажется, я имею представление, что это может быть. Дождитесь обязательно. Вот как только именинницу поздравим, сразу Тонечка и вас порадуем музыкальным приветом. Алиса Плюс, здравствуйте. Любимую мамочку Аллочку мы спешим поздравить с днем рождения. Алла, принимайте пожелания. Дочь Ангелина и сын Стас решили вас порадовать сегодня. Еще бы, такой день, такое событие, праздник. Мамочка, вот знаешь, в детстве казалось, что ты умеешь все. И находить потерянные вещи, лечить разбитые коленки, прогонять страхи и делать всегда так, чтобы дома пахло теплом. И только когда мы повзрослели, мы стали понимать, что ты не была волшебницей, ты просто очень сильно нас любила. Хотели бы сказать тебе спасибо за каждый день, когда ты ставила наше счастье выше своего. И если бы можно было вернуть тебе хотя бы часть той заботы, которую ты подарила нам, то мир стал, наверное, чуточку добрее. Мамочка, мы тебя очень и очень сильно любим. Алиса Плюс, сегодня мы не будем просить песню про маму. Мы хотели бы выбрать любимую в исполнении Anywhere. Называется «Лето». Аллочка, нет ничего невозможного. К тому же, что касается песен, что есть в нашей базе музыкальной, песня уже звучит. И хотелось бы сказать, что вы действительно, Алла, воспитали замечательных детей. И пусть осознание этого и личное счастье никогда вас не покидают. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Тонечка Сельченкова, отвлекитесь от своих дел насущных, уж будьте добры. Хотя какие дела, в принципе, могут быть вечером пятницы? Ваша подруга Тоня, Раиса Богданова, была недавно в эфире. Я думаю, что вы 100% слышали, но все же. Ваша подруга вам пожелала хорошего настроения, летнего, жаркого, не такого вот, как наша погода, которая никак не войдет в летний режим. Здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья.

здоровья. А главный ключевой момент прекрасного здоровья – это хорошее настроение. А для этого нужно делать что-то приятное. Вот как раз-таки предлагаю прослушать песню и делайте громче.

0: Программа поздравлений.
1: Ну вот практически первый час нашей с вами пятничной встречи, концертной, с полной программой поздравлений. Вот уже и промчался, впереди еще целых три. И я хотела бы сказать, даже начать с того, что Мари Краймбрери, которую заказали, песню, которую заказали «Давай не ждать», вот как раз-таки в этой песне, в недавнем новом своем треке, она уверяла, что жить нужно всегда с блеском в глазах на постоянной основе, побеждая всех, смеяться громко, всерьез. И, конечно, с удовольствием встречать каждый рассвет и закат. Но вот практически так она пела. А что касается ожидания, друзья мои, не ждите. Если что-то хочется вам сказать в эфире, я не вижу для этого никаких препятствий. 654-25-00. Звоните в прямой эфир, говорите. 12 июня на календаре. Быть может, кого-то с юбилеем еще не поздравили сегодня. Или просто так пишите, просто для общения, просто для того, чтобы мы друг друга подзарядили хорошим настроением. Это тоже возможно, и песню также заказать можно. Номер смс, принимающий 2020-1016, WhatsApp и Viber. Все в ваших руках. Это уже пелось в другой песне.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Эдгар Фрейбергс. Контактный номер телефона 28-792-040. В автобусе маршрута номер 8 был утерян телефон Samsung. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-139-445. В районе Первомайки утеряна связка из трех ключей. Контактный номер телефона 26-744-929. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: Ну что, уважаемые слушатели, сверимся со сверхточными сверхзвуковыми радиоалисовскими часами. 18.01, самое точное время латвийское. И также сверимся с другими составляющими. Пятница есть, она продолжается. Вечер на волнах радио Алиса Плюс тоже продолжается. И я по-прежнему у микрофона. И все готово для ваших поздравлений. Целых 3 часа, звоните прямо сейчас. Телефон прямого эфира 654-25-00. Если кто-то сегодня заслужил доброго словца, ваш музыкальный привет, ваше внимание или какую-то такую небольшую порцию любви, а может быть и большую, то как раз-таки жду ваших теплых сообщений и звонков. Номер для смс 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя ближе к позднему вечеру. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов, а в ночные часы составит в среднем плюс 11. Направление ветра – северо-западная, скорость до 7 метров в секунду.
0: Программа поздравлений на 101,6 FM.
3: Что касается песни, Макс Корж недавно пел «Жить в кайф». Я выбираю «Жить в кайф», и вот как раз-таки наш слушатель то же самое и выбрал. И это круто на самом деле. «Жить в кайф» — это когда за обе щеки уплетаешь торт, вкуснейший просто, с кремом, как говорится, в одиночку. И ни с кем не делишься, что самое характерное. Но с нами Шурик поделился. Он сегодня добряк, правда, пока только еще фотографии. Шурик, приятного и вкусного вам вечера. Рита из Елговы сообщение прислала. Юльчик, наконец-то пятница. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения и таких же выходных, в которых солнышко мы надеемся увидеть или хотя бы одним глазком, одним лучом оно нам все-таки подмигнет. Рита, ваш вечер 100% прекрасен, вы отдыхаете. И, наверное, уже кто-то пробу с шашлыка снимает, несмотря на то, что пасмурно сегодня, дождя-то пока еще нет. А может быть, где-то уже и начался. Вы об этом тоже сообщаете. 20-20-10-16 о погодной обстановке в городе и за его пределами.

0: больше не надо.
1: Программа поздравлений.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на фейсбук-странице «Лабби Паркас».
6: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
7: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
8: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Хочется передать самые теплые и добрые поздравления с юбилеем от спутницы жизни Светланы замечательному человеку Петерису Ильину. Петерис, в этот юбилейный день крепкого здоровья, неиссякаемой энергии вам пожелали, успехов во всех ваших делах, радости и юмора, тепла и уюта, счастья и, конечно же, любви. Пусть у тебя все будет хорошо, дорогой мой человек. Музыкальный подарок мы выбрали, Петерис. Делайте громче звук, вас с юбилеем поздравляем и мы. Пусть впереди будет еще много счастливых жизненных страниц.

0: эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Daugavpils».
4: Reklāmas saimnieces kā darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
7: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующий привет захвачу из нашего сайта. На нашем сайте alisaplus.lv возможно еще оставить поздравление до 9 вечера. Смело заходите, сообщайте об этом. И пока привет Тони от Евгения. Тони, Женя пишет, что вы его солнце. Так и ворвался он в эти радиоалисовские двери. Солнце мое, здравствуй. Как же классно, Жень, вам повезло. В Даугавпилсе вот солнца нет, а у вас персональное в лице Антонины всегда рядышком, всегда с собой. Тонечка, сквозь поток обычных серых будней Женя пишет вам в пожеланиях счастья, улыбок и очень хочет сказать вам, что нет любимее вас и нет вас роднее. Этот скромный привет пятничный направляется моей любимой, самой необыкновенной. С большой любовью. Знай и никогда не забывай, что тебя прекраснее нет. Тонечка, и мыслями, и всем сердцем Евгений всегда рядышком с вами.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Скажу я вам, что кто-то из наших слушателей, зная наши контакты, в СМС спрашивает, а можно ли поздравить, а можно ли песню заказать, а кто-то присоединился и не знает, как задать этот вопрос музыкальный или прислать поздравление. Так вот, во-первых, можно, во-вторых, 654-25-00, звоните, это номер студии, номер прямого эфира. Если вдруг у вас нет возможности говорить, вы присылаете в СМС-сообщение, что хорошего хотели бы сказать друг другу. 2020-10-16, WhatsApp и Viber, милости прошу, присылайте. Карина Островская прислала сообщение. Вот как раз-таки мы с него и продолжим. Алиса Плюс, здравствуйте. Нам не хватает для настроения летнего песни «Божьей коровки» и «Гранитный камушек». Передайте привет Эдуарду Островскому, моему любимому папуле. Кариночка, кому-то солнца не хватает для настроения летнего, а вам лишь песни. Так это проще простого. Прибавляйте звук в своем радиоприемнике.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Чао, добрый вечер, Юльчик, Лабвакар. Сегодня наши слушатели скромно попросили песню «Приходите в мой дом». И я не могу никогда воспринимать по-другому, как взять и прийти, и приехать. Только геолокацию, конечно, вы не скинули, а предложение очень хорошее. Алиса Плюс поставьте для ваших поклонников. А может, и мы ваши поклонники. Вы только скиньте точный адрес, куда на пятничное застолье к вам-то приезжать.

0: клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: Уважаемые слушатели, а сейчас важная информация. Особенно актуальна будет для тех, кто сегодня что-то, быть может, потерял. Что конкретно, прямо сейчас и расскажу. Так вот, сегодня на улице Зелинска, между домами номер 9 и 7, была найдена связка из 4 ключей с брелоками. Самый заметный и большой брелок красного цвета с надписью «Love» и изображением смайлика. Если вдруг вы узнали свои ключи или знаете их владельца, то, пожалуйста, связывайтесь по телефону 259-616. Возможно, именно сейчас ваши ключи ждут встречи со своим хозяином. И также я напомню, что больше информации о потерях либо же о находках на нашем сайте заходите alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
5: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, вот и мы, вот и здравствуйте. Мы хотели бы поздравить нашу Жанночку Иванову, у которой сегодня юбилей. Жан, помни, что мы праздновали 49, а теперь сегодня пятерка. Классная, такая вот твердая пятерка. Соседи Михаил и Вера поздравляют вас. Жан, мы уже не понаслышке и ваше имя, и фамилию знаем, потому как ваши соседи, кстати, и соседи вот так вот заочно уже, да, дистанционно, потому что они ни одного праздника не пропускают. Ну а как это можно сделать, когда застолье буквально через забор? Алисонька, мы поздравляем нашу прекрасную, замечательную женщину, которая, несмотря ни на что, не теряет ни своего очарования, ни своей харизмы, ни благородства во взгляде. Мы хотели бы пожелать, чтобы она оставалась такой волшебно прекрасной, хозяйственной, добродушной, с теплым светом лучезарных глаз, такой огромной, открытой для всех душой и обворожительной улыбкой. Пусть дни будут яркими, теплыми, прекрасными, и все самое доброе возвращается во сто крат. С днем рождения, с юбилеем! Жанночка, всего вам наилучшего. Теплых улыбок, роскоши, счастья, элегантности, молодости души, красоты, изобилия. Всего-всего.

0: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя ближе к позднему вечеру. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов, а в ночные часы составит в среднем плюс 11. Направление ветра северо-западное, скорость до 7 метров в секунду.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Уважаемые слушатели, 19 часов, но не ровно. Уже 4 минуты восьмого, и вы, наверное, уже заметили, что экватор программ поздравлений нашего вечера пятничного мы уже 4 минуты как пересекли. И такое ощущение, что постоянно кто-то нажимает на кнопку перемотки. И это значит только одно, что впереди еще целых 2 часа практически хорошему настроению быть, песням тоже любимым, приветом, пожеланиям, поздравлениям и... Самое главное, это не молчать, а звонить в эфир, если есть такая возможность, и поздравлять, если знаете, кого и с чем. 654-25-00 можно просто приветом порадовать друг друга. А если не знаете, с чем поздравлять, то просто себя порадуйте песней. Об этом можно тоже сообщать еще и в СМС. 20-20-10-16. Но если все-таки собираетесь кому-то признаться в любви, вы можете это сделать в прямом эфире. У микрофона по-прежнему я, Юля Сергачева. Мы продолжаем нашу пятницу вот так вот легко, пусть не быстро. Не хочется, чтобы так стремительно все это заканчивалось. Душевно, с хорошей музыкой. Следующее послание, оно тоже музыкальное. Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу передать привет всем своим, особенно Ивану Строду. От Елены, соседки, поставьте, пожалуйста, любую песню «Наргиз». Вы знаете, Елена, поскольку я люблю слушать «Наргиз» в ее нежных исполнениях, в ее романтичных таких вот налетах, я даже не знаю, уместно ли будет Ивану, вашему соседу, передавать такую песню. «Ты моя нежность» или что-то вот с таким намеком. Потому как он вам прям сосед-сосед, товарищ, или что-то все-таки романтичное в этом должно прозвучать? И какой посыл должен быть в песне? Вы хотя бы намекните немножечко, а то я сейчас уже, знаете, без меня меня женили. Вот такое может.

Леночка, как же здорово, что вы все-таки с нами на связи, не успев сказать, задать вопрос, вы уже сразу прислали ответ. Нет, он просто сосед. Иван, мы вам вновь передаем привет. Вы сегодня звезда этого вечера и просто любите певицу Наргиз. Вот все, что нам сейчас и рассказали. И вы знаете, вот у нее такой, как это сказать, ассортимент песен, плейлист, такой вот романтичный всегда, что-то про любовь, что-то такое затяжное. И сказали какую-то любую на мое усмотрение. Но здесь написала Ольга, говорит, это не из вашей компании, конечно же. Олечка, вы откуда пишете, тоже не рассказали, но, скорее всего, откуда-то из Латвии. Вы написали «Алиса Плюс», тоже хочу послушать Наргиз с Максом Фадеевым, песня «Вдвоем». И вот я даже не знаю, как быть. Я одну сначала песню выбрала, теперь конкретная музыкальная просьба прилетела. И мы только будем надеяться, а что еще остается, что и Ивану Строду эта песня тоже зайдет. Иван, ну а что, это же песня узнаваемая, да, которая с Максом Фадеевым. Она же такая протяжная, а если что-то нравится, я думаю, вы эту песню 100% знаете и споете. Пусть даже она и не развеселая.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, я к вам снова с очень важным объявлением, особенно если вы сегодня что-то потеряли, а конкретно связку ключей. Так вот, сегодня на улице Зелинска, в районе между домами номер 7 и номер 9, была найдена связка из 4 ключей с брелоками. И самый большой и заметный брелок красного цвета с надписью «Love» и изображен на брелке смайлик. Если вы узнали свои ключи, свяжитесь по телефону 259-600-16. Также напомню, что больше объявлений о находках и потерях на нашем сайте alisaplus.lv. Также вы можете зайти в раздел «Бюро находок» и разместить свое, если что-то нашли или, быть может, потеряли.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Хочу мамочке отправить привет. Зовут ее Фаина. Фаечка, принимайте привет этот теплый пятничный от вашего сына Гарика. И песню он для вас выбрал развеселую, вот в вашем понимании, самую любимую, «Такота» в исполнении группы «Республика». Песня будет «Обязательно дождитесь», но и прежде еще и слова хотелось бы вам отправить. Мамочка, ты самая-самая-самая во всей вселенной. Никогда не болей, не грусти, это первая просьба. А еще хотел бы сказать, что ты единственный человек, который даже по телефону понимает, поел я или нет. И пусть мне уже 33 года. Я хочу поблагодарить тебя за твою заботу, мудрость, огромное сердце доброе. И пусть этот пятничный вечер подарит тебе улыбку, а я всегда рядышком. Пусть и в соседнем районе. Гарик, замечательные слова. И только попробуйте, когда мама звонит, да, и вы сказали, что вы не поели. Она же приедет, она же с добавкой. И только потом попробуйте не поесть, не отвертитесь. Хорошего вам, Фаечка, настроения.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вот он, еще один красивый юбилей, праздничный повод. Принимает поздравления Светлана Разумовская. Светлана, вас поздравляют дети с днем рождения. И пишут они, что вы человек, к которому всегда хочется прийти. И с любой радостью, и с любой бедой. И мама — это тот человек, который всегда примет, который согреет одним взглядом, который одним словом поддержит и подарит уверенность даже когда порой бывает, ее совсем не хватает, даже взрослым детям. Мамочка, любимая, мы желаем тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, счастья и еще раз счастья, больше поводов улыбаться. Поздравляем с праздником и благодарим за любовь, которую ты всю жизнь даришь нам, другим, и пусть тебе возвращается все сторицей. Мы любим тебя, ценим и благодарим, что именно ты наша мама. Светлана, не знаю имен ваших детей, на сайте были оставлены эти слова. Мы вас поздравляем с праздником. Пусть счастье всегда будет на вашей стороне. В комплекте с удачей.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Как здорово, что столько смс-ок налетело, а ваши тоже принимаются. Напомню, 2020-1016, пишите, потому как 19:35, а мы до 9 вечера, и потом закругляемся ровно до субботнего вечера, тоже в 17:00. Отвечаю на следующий вопрос. Программа начнется и по субботам, она всегда выходит. Поэтому, если вдруг нам не хватит сегодняшнего времени, а я думаю, что хватит, завтра обязательно тоже будем отмечать, праздновать и радоваться. Выходным как минимум. Добрый вечер, Алиса Плюс. Как всегда, хочу передать привет любимому мужу Евгению от Валентины. Вальчика, вы на даче? И если можно, любимую песню его «Прекрасная далеко»? Да, конечно, можно. Главное, что у вас все хорошо, что вы отдыхаете, как всегда, вкусно, душевно, с музыкой. А кто-то, кстати, на дачу ездит, чтобы работать. Вот Виталин написала: «Алиса Плюс, здравствуйте, сегодня навела порядки в огороде». Виталиночка, отдыхать тоже не забывайте.

0: А я начинаю путь до поиска пластиночки, на которой столько уже пыли, 3 слоя, наверное, и пришло время сдуть ту самую пыль с той самой пластиночки, которая многим нравится и многим полюбилась уже давно-давно. Есть вот просьба послушать Петрухина, Сумишевского, Алиса Плюс, здравствуйте. Не вижу причин, чтобы эту песню не воспроизвести. Алиса Плюс, хочу эту песню мамочке подарить, любимой моей, с приветом отправить. Велта, ловите от Арины для вас пятничный привет. Мы надеемся, что многим эта песня настроение поднимет. А по-другому не может быть. Вы слышали, какой мотив, даже если мы ее уже выучили наизусть?
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Добрый вечер, любимое радио. Следующее сообщение от Елены, судя по всему, вот так и написано. Это Елена пишет вам. Алисонька, сегодня пятница, а вы знаете вообще, что скоро лига? Леночка, конечно, мы следим за праздниками, конечно, мы в ожидании, и настроение уже само по себе хорошее. Хотелось бы пожелать, Лена еще в добавлении прислала сообщение, всем позитива, всем бодрости духа, отличных новостей, побольше радости и благополучия, и пусть настроение поднимается и поднимается, как шкала в жаркую погоду. Лен, вы, наверное, с сарказмом написали про жаркую погоду, нам пока не везет с ней, пару деньков каких-то там мелькнуло, может быть, у кого-то успели щеки и нос подзагореть, и витамин D мы получили, но как-то маловато, мне кажется, но пусть все будет впереди. Пусть душа наполняется вдохновением, Лена добавила только что, и самому чудесному пусть случится все самое лучшее, хорошее настроение обеспечено, Лен. Вы заказали песню Артура Пирожкова, само собой, вот эту самую «Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй». А мы и станцуем.
1: Если хочешь.
0: А мы и станцуем.
1: Если хочешь.
0: А мы и прорепетируем, Лига. Хотя перед Лигой, мне кажется, другое нужно репетировать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одной нашей слушательницы с именем Антонина. Друзей из Риги, привет, Тонь, как всегда. И повод для привета – выходные. Это так классно, это так здорово. Можно с друзьями погулять. И друзья вас поздравляют не только с вечером пятницы и с выходными, а с днем гуляния с воздушным шариком. А мы возьмем шире. Мы прогуляемся в музыкальном эфире на 101.6 FM на большом воздушном шаре. Но только вот песню «Елки», которую для вас сегодня выбрали, там чуточку поется не совсем про актуальность. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Мы лето не проводим, мы наоборот его зазываем хорошей погодой. И вы знаете, на волнах 101.6 FM десятки тысяч слушателей. Мне кажется, что-то у нас из этого получится. Пусть будет лето жарким.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», здравствуйте еще раз. Давайте-ка замахнемся еще на одну песню. Спасибо за программу. Вечером пятницы, вы лучшая. Слушайте, Валентина, вы могли и без козырей заходить в этот вечер пятницы. Я все равно бы песню поставила, если вдруг она у нас в базе оказывается. Это касается всех, кто на 101.6 FM, она прозвучит и в ваших радиопередатчиках тоже. Главное не пропустить и громкость прибавить. А можно маме Анне передать привет и песню поставить «Ясный мой свет». Ясный мой свет, ты напиши мне 2020-1016. Друзья мои, пишите. Пишите активнее. Закидывайте сообщениями, приветами, песнями, WhatsApp, Viber. Смайлики, колобочки тоже направляйте. Настроением делитесь и важными поводами тоже. 12 июня, как-никак, на календаре. А вдруг забыли с чем-то проздравить?

А вот я и собрался написать. Марис, я не могла не сказать об этом в эфире, потому что я знаю ваши музыкальные пристрастия. Видите, как я попала? Сразу два зайца одной песней. Я уверена, что любителей творчества Тани Булановой много, не только лишь два человека в наших рядах радиоалисовских. 19:56. Наш музыкальный вечер, он продолжается. Контакты вы помните? А если не помните, куда звонить? Кажется, вот парочку минут обратно я не называла. 654-25-00. Звоните. Если вдруг забыли песню, мы вам обязательно поможем это дело вспомнить. А если помните, звоните и пойте, потому что иногда меня прорывает на это действие. А когда вдвоем дуэтом в эфире при всех, вы представляете, какой мы можем организовать не дуэт, а может быть это будет и хор? Подпевать будем у Тани Булановой, да подтанцовывать.

0: поздравлений.
1: И снова доброго вечера, уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс». Последний час в программе поздравлений. Это, знаете, как последний кусочек торта. Самый вкусный, и хочется его растянуть на подольше. Но тянуть уже некуда. Если вы весь этот вечер собирались кому-то позвонить, передать привет, поблагодарить, признаться в чем-то добром и хорошем, поздравить, то, мне кажется, откладывать уже просто некуда. Программа поздравлений до 9 вечера. И вот оно самое время. Звоните в прямой эфир 654-25-00. Именно по этому номеру телефона. Или связывайтесь с нами в смс-сообщениях. В WhatsApp, в Viber обычные смс-ки на номер 2020-1016 запускайте. Я, Юлия Сергачева, все еще остаюсь с вами. Как минимум на час. И вместе, красиво, с музыкой, мы проводим этот вечер пятницы и окончательно настроимся на классные выходные.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: «Алиса Плюс», здравствуйте, это Елена. Я хочу у вас песни попросить. Она чертовски хороша. Леночка, мы не сомневаемся. Даже если вы сами себе решили сделать комплимент, мы бы сделали то же самое. Особенно если бы у меня был коллега-соведущий мужчина. Мне кажется, вы бы вообще тонули в этих комплиментах. «Тону, тону, я в глазах твоих тону». Эту песню нет, не выбрали. Песня прозвучит в исполнении Ярослава Леонова. Дождитесь. А я еще один привет подхвачу. «Алисонька, привет Айвару Ванагу». Это Катюша. Катенька, а вы говорили, что вам сегодня никто не позвонил, а никто не написал. Все-таки на подзарядку Айвар телефон вы вовремя поставили. Батарея у вас теперь на 100%. Катенька, мы надеемся, что и вам эта песня очень понравится.

Добрый вечер, Юльчик. Радио Алиса Плюс. Здравствуйте, Янис Добренького. У меня к вам вопрос сразу. Я знаю, что слушаете. Вы такой довольный, практически загорелый. А где этого солнца в наших широтах отыскали? Может быть, поделитесь геолокацией? Нам витамина D всем тоже не хватает. Янис, что за город? Или вы в отпуск куда-то укатили? Есть, конечно, вероятность, что это фото сделано, когда солнце светило в конце мая. Но все-таки ждем ответ.

Лилия написала с просьбой, она явилась песню послушать. Айвазова Лилии, Лильчика, кто бы сомневался, мы вас порадуем, вы только написали. Юлечка, не хотелось бы вас беспокоить просьбой, может быть, под конец эфира поставим песню, Лиль? Ай-яй-яй, сейчас услышим. 20-20-10-16, заодно, пользуясь случаем, и напомню наши контакты. Этот номер ловит все ваши смс-сообщения, а другой принимает звонки 654-25-00. Лильчика, а теперь ваше время наслаждаться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, добрый вечер пятницы. Хочу передать привет самому лучшему отцу в этом мире, Евгению Корделю. Поставьте, пожалуйста, если можно, конечно, можно, баста, сансара. Хорошая песня, Евгений, для вас.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Сразу две заявки музыкальных. Начнем с первой. Песня Зарубиной Ольги прозвучит на теплоходе. Музыка играет. Очень сильно просила Виктория. Я хочу, чтобы эта песня не только Виктория вам принесла удовольствие, но и всем слушателям, кому она может прийтись по душе. Захвачу еще одно послание. Здравствуйте, любимое радио. Это Елена. Дело в том, что моя сестричка Наталья, она повредила руку. И я хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Ну и, конечно же, Наташенька, все будет хорошо. И чтобы рука у вас не повреждалась больше, лопайте как можно больше кальция. Но я думаю, что вы там ничего не сломали, а просто легкий ушиб. Правда же, это временно. Вот как раз-таки Вселенная вам подсказала, что нужно отдыхать, хватит делать дела, хватит делать работу, тем более выходные. Пусть все у вас будет хорошо. И на вашей улице, как говорится, будет праздник, а в данном случае песня. Следующая заявка музыкальная, следующая, она прозвучит после Ольги Зарубиной. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хочу послушать Ладу Дэнс. Регги в ночи, сыграйте, пожалуйста. Это та самая песня, где название которой «Жить нужно в кайф». Конечно, сыграю, Марис. Я помню, что вы любитель ретро. И вот так вот буквально случайно она прозвучала в прошлую субботу. Или в пятницу, я уже не помню. А вы тут как тут зафиксировали себе. Услышим и сегодня, обещаю.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Леонгина, и ваша музыкальная заявка в эфире уже звучит. Аллу Борисовну Пугачеву вы хотели послушать. Вот, распишитесь, пожалуйста, песня «И исчезнет грусть». А я чуточку позже напомню наши контакты, чтобы вы послушали что-то любимое.

В эфире программа поздравлений.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: Алиса Плюс, добрый вечер, здравствуйте. Хочу передать пламенный привет, пока успеваем. Ох, мы еще не такое успеем. Пламенный привет своей супруге Валентине. В ответ, Вальчик, ловите. Мы сегодня тусуемся на даче, не работаем, отдыхаем. И вы знаете, она самая-самая суперская женщина. Я ее обожаю, я ее очень сильно люблю. Евгений, мы в этом не сомневались. К тому же Валентина 100% тоже. И пусть кто-то и не согласится со мной, но вот когда кто-то искренне передает друг другу привет, и кто-то признается в любви, даже если много времени друг с дружкой в четырех стенах проживая, вы вот каждую субботу, каждую пятницу, Евгений, радуете свою вторую половину. И вы знаете, это чувствуется, вот ваше трепетное отношение к Валентине, к своей второй половине. Это невозможно подделать. Пусть отдыхается с удовольствием. Пусть все, что вы делаете вместе, всегда будет вместе и с удовольствием.

Друзья мои, мне кажется, мы на сегодня доставку всех ваших приветов и хорошего настроения в пожеланиях отправили. План на сегодня перевыполнен. Завтра обязательно все продолжим и начнем вновь. Взрослые девочки не... Если вдруг кто-то сегодня не успел, не переживайте. Услышимся в 17.00 на волнах 101.6 FM вечером субботы. Спасибо, что и сегодня были с нами на волнах Алиса Плюс. У микрофона Юлия Сергачева. Я желаю всем классных выходных. Обнимаю в эфире. До встречи. Пока.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

дым и кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть жизнь.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: боимся.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
0: «Алиса Плюс».